0: приемлемое. Просто жадаешь, ну приходи. Просто диплом есть, приходи, будешь научаться. И это просто, ну, особая тема обесценена труд медичной сестры в Беларуси, то, что там вельми короткое научание, вельми неповажное становище, вельми низкие заработки, далее по списке, але система будет буксовать. И треба додать то, что медики в Беларуси выполняют вельми шмат не медицинских справ. То есть приходить на визиты, на патронаж там, к негодовому хлопчику, поглядеть, в каких мог он живет, ну, пробачьте, это не социальная служба. Это так может быть вельми важным, а лекарь это выполняет иначе. То есть лекарь не должен приезжать тушить пожар, а пожарник не должен приезжать убить операцию, иначе это будет нечто глупо просовать. У нас до этого скорая помощь, может быть, и чиновники про это пишут, приехать тому, что вот голова у меня трохи бубо, я выкликаю хуткой, она приедет. Ти там завезите меня в шпиталь, бо у меня так, ну, просто вот вырашил, чему бы мне так не скататься. Ти выкликать педиатра, потому что у детенка там 39 температура. Это просто пасуя якость медицины, и потом мы будем удивляться, что у нас там великие черги под поликлиниками, а количество новеньких, что потребуют от лекаров принимать до опошнего пациента, но чего мы удивляемся, что у нас там 3 хвилинки на пациента, ну и 100 сутков лекарь что-то пропустит. Это просто немогчимо, это конвейер, тут якостно працовать. Тому мы ожидаем чего? Якости и эффективности. Эффективность, ну, вот добрый показчик. 3 планы, какие чиновники спустят, и они будут выполнены, але праз подману клюшню, потому что по-иншему не может быть зроблено. Ну и все отремливается, что у Бересті в сравнении с Гомельщиной у 5-4,5 раза розница між сердечными хворобами. Ну, я вбачаю, что это как максимум в Беларуси. Ну, хлусня.
1: У эфіры Еўрарадыё быў доктар Станіслаў Салавей, які распавёў, як выглядаюць справы з медыкамі і медыцынай у Беларусі. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Навошта патрыярх Кірыл прыязджаў у Брэст?
3: Я думаю, што патрыярх Кірыл это не тая фігура, якая нешта можа нейкім чынам паўплываць на сітуацыю ў Беларусі.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Зеленскому доложили про разбудову войсковой инфраструктуры у Беларуси. Французы затримали черговый танкер российского теневого флоту. У Городни запустят сетку мобильной связи пятого поколения.
2: С новинами Анжелика Ляльковская.
3: Президент Украины Владимир Зеленский поведомил, что отримал доклад от службы внешней разведки Украины, у яким основная увага была нададена Беларуси. Поводле Зеленского, вздуж украинско-белорусской межи протягивается будовництво дорожной и логистичной инфраструктуры, у тем лику баз для заховывания боеприпасов и паливно-змазочных материалов. Зеленский заявил, что эта деятельность поводле оценок украинской разведки мае выключно войсковое призначение и разглядается Россией у контексте задач так званой специальной войсковой операции. Президент Украины так само отзначил, что Киев передал Беларуси отповедные сигналы и закликал спынить развитие приграничной военной инфраструктуры, подкресливши, что миновито белорусский бок повинен зарабить кроки у бок деэскалации. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков после заявы Зеленского, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые по воде украинского боку допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. И на этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских улад и самого Лукашенки, які у гэты дні знаходзіцца у замежнай командзіроўцы. Якія высновы з гэтай гісторыі зрабілі улады, што яна паказала пра падыходы рэжыму да пытанняў бяспекі і кантролю, а таксама якіх крокаў можна чакаць надалей. Пра гэта разважае былы палітвязень і палітычны аналітык Мікола Дзядук.
4: Ну, агульная выснова уже зробленому сетью семьи, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только дозволять и заборонять парады на Червоной площади, але и указывать галовному союзнику Путина, что ему робить. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для сучасной Беларуси. Это головная измена. Ну и другая, мы бачим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
3: По словах аналитика, довольно дивные были основы у лукашенковской пропаганды.
4: Остается сказать, что никаких ретрансляторов в уголе николи не было. Для кого они это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а самих же себе они не подманут, правда. Кандисты и погатов все войсковцы, они словно ведают, что используют эти ретрансляторы, и что, когда Зеленский занял претензии, значит, Лукашенко выполнил его на потребование.
3: Микола Дзядук упевнены, что это может быть только початком новой украинской кампании о относинах до белорусского диктатора. Войсково-морские силы Франции затримали у Міжземным море нафтовый танкер «Деливер», який з'являється часткой российского теневого флоту. Поводле французских уладов судно затримали за порушение международного морского права. Танкер ішов по стягам Камеруна. Президент Франции Мануэль Макрон заявил, что такие деяния свідчать про рашучость европейских країн перешкоджать обыходу санкций супроть России и використання теневого флоту для финансования военных деяний. Поводле оценок заходних країн, Россия теневый флот використовується для обходу обмежаванняў на экспорт российской нафты. У Гародні до конца бегучого года планують запустить сетку мобильной связи пятого поколения 5G. Про гэта поведомила намесница генерального директора компании BigLoad Юлія Гаврилович. Таким чином Гародні стане апошнім областным центром Беларуси, где з'явится гэтая технология. Зараз сетки 5G уже працуют у Минску, Гомлі, Витебску, Могилеве и Бересті. Поводле представницы BigLoad, у Гародні завершается подрыхтоўчая работы. После запуска в областном центре доступ до сеток пятого поколения поступово отримают и районные города. Технология 5G позволяет значно увеличить скорость мобильного интернета, пропускную здольность сетки и полепшить якость совязи при высоких нагрузках. Больше новинок на сайте в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: На беларуска-польскім памежжы амаль безвоблачная раніца, ападкі не прагназуюцца. 15 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 29-30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні слабы да 1 метра за секунду, а днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першы. Трансграничное радио FM. Раница с рацией.
2: Сёння п'ятніца, 26 дзень чэрвеня. Інфармацыйна-музычны эфір «Раніца з рацыяй» у студіі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Отбылася ракетная атака на Киев. Цехановская прямая удел у конференции по обновлению Украины. У Варшаве пройдет штогодовый международный фестиваль «Варушняк Купалли».
2: С новинами Анжелика Дальковская.
3: Сегодня в ночи отбылася ракетная атака на Киев. По воле попередних данных, силы супротиповетренной обороны сбили все 5 ракет, которые были накированы на город. Мэр Киева Виталь Кличко поведомил, что в Дарницком районе обломки одной из ракет упали на открытой территории, у вынику чего возник пожар у складским помешканием. У Гданьску сегодня протягнется конференция об обновлении Украины. Делегация представляет 61 країну и 40 международных организаций. «Мы верим, что Украина одобьет российскую агрессию и что разом мы обновим Украину», заявил, открываючи конференцию, премьер-министр Польши Дональд Туск, якого цитує польское радио. Украинскую делегацию означает премьер-министр Юлія Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум у Гданьск на фоне проблем с польско-украинскими отношениями. Поводле профессора университета у Белостоку Даниэля Бацьковского, отсутность у Владимира Зеленского як головного удельника істотно уплывает на политическую вагу и динамику дискуссии.
4: Не помагаме уж сами, бо всичко, що мелишме, Україні видалишме. Прежде всього, одна річ. Як я слышав о тим, що Україну будемо відбудовувати, Україну найперше треба буде розмінувати. Там потреба гігантичної праці саперської. То були умієнтності, які завжди були в Польщі. А гра Україна так, якби вважала, що всичко може зробити сама.
3: Светлана Тихановская так само находится в Гданьску на запрошение организатору конференции. У центра ее размов питание безпеки, поддержки Украины, роли Беларуси в регионе, особливо у светле опошних подей у белорусско-украинских отношениях. Про это поведомила прессовая служба Тихановской. Авиакомпания «Белавия» обвестила про обновление сезонных чартерных рейсов на вьетнамский остров Фукуок. Первые полеты запланованы на кастрычник. Рейсы будут выполняться двойче на тыдень. Чартерные рейсы на Фукуок уже выполнились летось. Однако про взрост ценов на авиационное палево, выкликанного конфликтом на Близком Усходе, их протяг опынулся под погрозой взрыва. Теперь, коли кошт палева поступово снижается, перевозчик вертает частку часово спыненных маршрутов. А кроме того, зимой «Белавия» планує вернуть рейси у Таиланд, у тим ліку регулярні польоти у Бангкок. Так само авіакомпанія вивчає можливість відкриття польоту з Мінську на Мальдиви. А в Варшаві у цю суботу, 27 червня, пройде штогодовий міжнародний фестиваль «Варушняк Купалі». На двох сценах виступить більш за 20 артистів. Про особливу сьогоднішню подію розповідає її соорганізатор Руся Марина Шукюрова.
5: Мы решили сделать это купалье более спокойным, эстетичным. Конечно, там будет так само веселая музыка танцевальная, будет инди-музыка такая прихожая. Например, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працуют две сцены. Одна больше с инди-музыкой и такой танцевальной, а другая больше мистичная, магичная, трансовая, гипнотичная, эмбиент, где с большего люди смогут отримливать асолоду от такой фактурной глубокой музыки, бо эмбиент он працует с эмоциями, с телесной разняволенностью, это вельми приемно слухать.
3: Керовница объединенного переходного кабинета Беларуси Светлана Тихановская уже выказала организаторам свое ожидание наведать фестиваль. Больше новинок на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сонечная раніца у нашым памежным рэгіёне, 16-17 градусаў ужо, а максімальна днём сіноптыкі прагназуюць да 30 градусаў цяпла. Вецер паўночна-заходні слабы да 1 метра за секунду, хаця днём у парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.

0: І раніця з рацією п'ятницю, а раніця спякотная, і спякотное надвор'я прогнозують синоптики на сьогодні і завтра. І ось 4 хвилини про клімат. А змянення клімату відбувається значно хутчэй, чим гэта назіралася ў мінулыя стагоддзі. Галоўнай прычынай сучаснага пацяплення з'яўляецца дзейнасць чалавека. Пра гэта падчас вебінара «Кліматычная палітыка простымі словамі ад глабальных пагадненняў да нацыянальных стратэгій» распавяла географ-эколаг Марія Фалалеева. Паводле яе, сёння навуковая супольнасць ўжо не спрачаецца адносна самога факту глабальнага пацяплення. Яно стала вынікам вугальнай і прамысловай эканомікі, якая пачала фармавацца яшчэ ў 19 стагоддзі.
1: Изменение климата по климатическим наблюдениям с конца XIX века в Беларуси. Вы знаете, очень часто, когда живем, если можно так сказать, свою обычную жизнь, создается иллюзия, что да, изменение климата — это просто какие-то многолетние циклы, и вот, несмотря на то, что вот был один год там более холодный, следующий год более теплый, как только наступает более холодный год или просто какой-то более холодный период, люди начинают говорить, что это все ерунда, изменение климата нет, вот смотрите, опять похолодало. Если на какой-то конкретной территории, допустим, на территории Беларуси, вот эта вариабельность климата, она наблюдается, хотя в глобальном плане климат теплеет, да, причем теплеет достаточно быстро. И достаточно точно средние температуры буквально там на тысячи, на 100 тысяч, там миллионы лет, которые можно проследить методами там оценки геологических пород. То есть да, есть вариабельность, да, у нас меняется, причем значительно меняется. Климат становится теплее, климат становится холоднее, но то беспрецедентное абсолютно и очень резкое изменение климата, которое мы наблюдаем сейчас, действительно в историю человечества и в историю и климатических наблюдений, и в историю всех такого еще не было. Это действительно беспрецедентное повышение температуры, которое очень хорошо объясняется и коррелируется тем, что в конце XIX века во время научно-технической революции основным видом топлива и основным источником энергетического топлива стало ископаемое топливо, и поэтому...
2: Падчас вебінара географ-эколаг Марія Фалалеева распавяла пра асноўныя міжнародныя кліматычныя пагадненні механізмы, у якіх удзельнічае Беларусь.
1: Тут самое главное, наверное, это то, что значит, что да, у нас существует архитектура так называемой климатической политики, у нас существует обязательство по сокращению выбросов. В прошлом году Беларусь в рамках вот обязательств по Парижскому соглашению предоставила третий вариант новых национальных климатических вкладов. То есть это новая оценка, насколько мы собираемся сократить выбросы. Вот. И в последнем вот этом вот докладе мы обещаем, как страна Республика Беларусь, что выбросы будут сокращены 43%. Performance Index, который рассчитывается тоже на основании экспертных оценок каждый год. И вот сейчас наша страна занимает 55-е место из 65 стран, которые попадают в этот рейтинг. Ну, как мы видим, место это достаточно скромное. Оно где-то на уровне тех мест, которые занимают США и Китай, но это, собственно говоря, не повод гордиться, потому что у нас есть гораздо больше возможностей, у нас другая структура экономики, у нас есть достаточно много возможностей, чтобы быть сравнимой с лидерами климатической политики, таких как страны Европейского Союза. И тут надо сказать, что даже страны-соседи и страны Восточного партнерства, допустим, такие страны, как Молдова, Украина, сейчас принимают гораздо более амбициозные цели. Что можно делать в Беларуси? Это повышать энергоэффективность в промышленности, строительных, жилищно-коммунальных секторах. Потому что, несмотря на то, что в Беларуси принимаются последние годы программы энергоэффективности, потенциал у нас еще есть, и он большой. Это развитие электротранспорта и городской мобильности, внедрение возобновляемых источников энергии, то, что в Беларуси сейчас на самом деле мы очень у нас низкий уровень и очень большой потенциал для развития. Применение ресурсосберегающих технологий, снижение выбросов в сельском хозяйстве, совершенствование управления отходами и разработка системной амбициозной климатической политики, включая это пересмотр NDC, целей по снижению выбросов и долгосрочной стратегии низкоуглеродного разработка планов, мероприятий и национальной стратегии адаптации к изменениям климата, как в кратковременном, так и в долговременной перспективе.
0: Падчас сустрэчы ўдзельнікі таксама даведаліся пра асноўныя міжнародныя кліматычныя пагадненні, нацыянальныя стратэгіі скарачэння выкідаў парніковых газаў і месца Беларусі ў сусветных экалагічных працэсах. Вебінар стаў першым у серыі адукацыйных анлайн-сустрэч, арганізаваных альянсам «Зялёная Беларусь», прысвечаным пытанням клімату, устойлівага развіцця і зялёнай трансфармацыі.

0: radioracja.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя на ўвесь свет.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна-музычная эфір у сонечную пятніцу. Працягваем. Польска-беларускія гістарычныя, літаратурныя і моўныя сувязі. Такая канферэнцыя праходзіць у Любліне ва ўніверсітэце Марыі Складоўскай-Кюры. Тэмы, якія абмяркоўваюць навукоўцы з Польшчы і Беларусі, звязаныя з літаратурай, мовай, але таксама тэатрам і мастацтвам. Канферэнцыя мае вельмі доўгую традыцыю, падкрэсліў яе арганізатар прафесар Сергей Кавалёў.
2: Першая конференция под этой назвой, они отбывались на початку 90-х годов и отбывались в Люблине, в Варшаве и в Минске. И мы так менялись: Минск, Варшава, Люблин. И конференция под назвой такой огульной польско-белорусские сувязи, культурная, историчная, литературная, мовная. Так что эта традиция тягнется еще до профессора Александра Борщевского, Михаила Саевича, и мы ее протягиваем. И такая же конференция отбывается так само под той же самой назвой в Варшавском университете. Ну и белорусознавчие доследования тут так само развиваются. Это залежит вот от людей, которые тут есть. Историк — это Дарьюш Тарасюк, литературознавца — Ядвига Козловская-Дода, литературознавца — это Наталья Русецкая и я. И у Люблине, безумовно, еще есть католический университет. И вот наша коллежанка Беата Сива оттуль. И это наши так само той, кто робит конференцию. Ну, плюс авторы из всей Польши, из Беларуси, из НЖК.
3: А вы тут участь конференции, участь своей промовы сказали, что в 90-х годах было довольно складано навязать те сувязи и науку, что ще почать робить тут, у Польши, у користь развития вот этой дисциплины науковой.
2: Вельми тяжко за все начинать некую новую справу, а але, коли Беларусь стала незалежной краиной, это выкликало зацікавленасці. Мы имели беларусистику и у университете Марии Кюры Складовской, в католицком университете имели студентов по 20 на каждом годе. Потом это перетворилось в славистику. Вот теперь есть на русистице группа, которая выучает белорусскую мову и культуру. Безумовно, это связано с агульным таким развитием с политикой. Але тады отбылся вот такой всплеск, и мы бачим фактично все самые ведомые сегодня доследчики – это люди с 90-х годов. Теперь з'являються, але вельми мало молодых доследчиков, ну, з'являються люди, которые приехали из Беларуси после хвали 20-го года, але, безумовно, зацікавленість польского громадства значно меньше.
3: Вы так само сказали про такие прозвища вельми значных людей для развития вашей науки у той галине, той дисциплине, спадара Барщевского и Мальдиса. Так что они были такими, можно сказать, тут так само организаторами значными, которые повпынули на то, что...
2: Безумовно, Адам Мальдис удельничал в наших конференциях, которые организовывались и в Минску, и он был таки первый доследчик, который имел контакты и выезжал в Польшу, выезжал в Великобританию, собравал с многими письменниками белорусскими. Это такой человек, как кажут, был особо ренессансу. Он шмат чем занимался, не только своим неким узким таким накерунком у науки. И вельми шмат кого инспировал. Ну, вот вельми добрый приклад профессора Ришарда Радзіка, который сказал, что коли бы не Мальдис, то, может быть, он и вовле не занялся белорусистикой. Тому ну, вельми важно то, что робится сегодня. Мы непокоимся про то, что будет завтра. Але вот эта традиция тих людей, які це робили в 80-е, в 90-е годы. І якраз одна з задач от була і конференції трохи ушанувати тих людей і те, що вони зробили.
3: А чи лічите, що ситуація зараз, ну, агульна ситуація повпливає на те, що немає, так як ви сказали, зацікавлення до цієї дисципліни науки, чи, бо наколки можна було це зробити у 90-х годах пазній, то чи реально, якби, можна винуватити ситуацію політичною у тим, що немає зацікавлення з боку нових дослідчиків, науковців?
2: Ну, безумовно, бо якби був такий сплюс цікавості і до Білорусі, що, а потім дослідчиків следчики это выявили, что тяжко поехать в архивы белорусские, особенно это первое, что студенты наши выучают белорусскую мову, потом ездили на практику в Минск, они там были одиные в этом великом городе, шли, все разговаривали русскомовные, они приходили там на почту, еще куда-то разговаривали по-белорусски. И, то есть, первое, чергу, это залежит от самого развития культуры на державе, метрополии, якая, ну, як хвали повинны так разыходиться уже и во всем свете. Ну, разные периоды бывают, да, я на зараз головное, это казал, протриматься и то, те здобытки, какие у нас уже есть. А с другого боку, вы видите, насколько больше развивается зараз наука, культура и литература в Польше, дякуючи тому, что амаль все вдовецки переместились в Польшу, белорусские, дякуючи, что приехали читачи, приехали удельники.
1: Сярод удзельнікаў сёлетняй канферэнцыі таксама ёсць даследчыкі з Падляшча з дакладам пра творчасць Алексея Карпюка і Сакрата Яновіча, выступіла доктар Анна Саковіч. Канферэнцыя «Польска-беларускія гістарычныя, літаратурныя і моўныя сувязі» працягнецца сёння.

0: Радиостанция «Белосток Городня» 98.1, Бирости 99.2.
1: Сегодня пятница, 26 день червня, и вот сегодня в Варшаве в Музее Вольной Беларуси финишует выстава «Депатриация», присвеченная белорусским протестам. Как рассказала директорка установы Наталья Задзярковская, выстава притягнула увагу так само польских наведывальников. Про их ставление протяг музейной лаборатории и иншую деятельность керовница музею рассказала нашей журналистцы Марине Савицкой.
2: Насколько удается больше затекавить польских людей, аудиторию?
3: Как раз для польского наведывальника больше цікавить не наши імпрэзы, а цікавить то, что является выником нашей музейной справы, это наши выставы, которые рассказывают про сучасную историю Беларуси.
2: Некие водуки после этого яны покидают? Что они кажут?
3: Для многих из их ситуация в Беларуси показана с допомогой музейной мовы. Заявляется в певной ступени открытием, она их уражвая. Шмат кто ведает, что в Беларуси отбывается, что, например, диктатура, или когда люди приходят и бачат, например, те же речи. Политвязнем с историями, их это эмоционально на них не як уздзейнічае. То вельми таких шмат водгукаў и больше уваги до белорусского пытания. Здивление час от часу, негатив по относительному к тому, что отбывается побольше с их краины. Розный водгук, але это частица все-таки эмоциональный некий
2: водгук. Куда хочется далее провести музей Вольной Беларуси?
3: Вольную Беларусь хочется провести. Безумовно, лишь мы разглядаем разные варианты развития нашей установы. В первую очередь, когда мы застаемся тут и зараз, будем всеми там махчимыми сродками нашими, какие мы имеем, музейными и иншими сродками, тем отлику там организации культурницких мероприемств, показывать и нагадывать, что есть сучасная Беларусь.
2: Коли звертаться на угол до музейного развития, то у вас ладилась музейная лаборатория, вот такие встречи тематичные. Что зараз в этом проекте? Вы планируете его развивать далее?
3: Безумовно, планируем, шукаем возможности, как эта встреча в межах Белорусской музейной лаборатории утворились в больше такую системную постоянную працу, потому что поколь что отбывается, что это нашими властными намаганиями эта встреча отбывается. Хотелось бы масштабировать, конечно, этот проект, але лаборатория працуе, а пошние встречи в межах лаборатории как раз были присвечены правилам безопасной захованности артефактов у приватных коллекциях. И, безумовно, как раз были связаны с тем проектом велизарными. Выником, якой является выстава «Депатриация». И мы просто на этих воркшопах у межах лаборатории учили людей из Беларуси, как безопасно заховывать речи, которые не хавают дома. Это не обязательно речи протестные. Это просто, как заховать там, например, их фізічны стан, як што, якія там правіла патрабавання павінны выконваць дома. Але зразумела, што калі мы расказвалі пра агульныя правілы захавання і бяспеку захавання, гэтую рэч, мы таксама мелі на ўвазе і давалі некаторыя рэкамендацыі і па гэтаму пытанню.
1: Уже сегодня в Варшаве в Музее Вольной Беларуси финишует выстава «Депатриация», присвеченная белорусским протестам. Отметно, что параллельно с выставой ладились и встречи с литераторами, историками и представниками инших сфер.

0: А что у нас на годиннику? Полова на 9 в Польше, на годину позднее в Беларуси. А на белорусско-польском помеже невеликая облачность, амаль безоблачно, опадки не прогнозуются. Максимально днем чекается 30 градусов тепла. Ветер полночно-заходний, слабый до 1 метра за секунду, а днем у порывах до 8 метров. Атмосферный тиск выше за норму. Вечером и ночью безоблачное небо и, ведомо, без опадков. Температура плюс 23 градуса вечером, 18 ночью, 14 градусов тепла на раницу уже в субботу. Новини спорту.
1: «Спорт-экспрес» – головные події спортового життя Беларуси.
2: Вітаю, поважаные слухачи, в эфире новини спорту. При микрофоне Юра Здяшук. В ближайшие хвилины доведаемся про опошние спортовые події в Беларуси, транспоміжному регионе и во всем свете. На полях Мексики, США и Канады проходят матчи заключного 3-го тура группового этапа чемпионата света по футболе. У группе С Марокко перемогла Гаити с ликом 4-2. Сустреча прошла на стадионе Mercedes-Benz в Атланте. Открыла лику матчи сборная Гаити. На 10-й хвилине гаитянам допомог аутогол брамника суперника Ясина Буну. И это первый гол, записанный на Гаити с 1974 года. Нагадаем, что дебютным для сборной Гаити стал чемпионат света у тим 1974 году в Заходней Германии, где команда заступила Италии 1-3, Польщи 0-7 и Аргентине 1-4 и заняла последнее место в группе, как взрешты и зараз. Так само в этом матче за Гаити на 43-й хвилине означился форвард Сандерленда Уилсон Исидор, а за Марокко на 39-й хвилине Ашраф Хакими, на 45-й плюс 1 хвилине полуоборонца команды Исмаэль Сиабары, а так само на 78-й хвилине форвард Сафьян Рахими и на 89-й хвилине полуоборонца Жасим Ясин. Шотландия прогуляла Бразилии с ликом 0-3. Матч отбылся на стадионе Хард Рок у Майами. На 7-й и 45-й плюс 3 хвилина

0: очков. У групі А Чехія заступила Мексиці з ліком 0-3. Зустреча пройшла на стадіоні Естадіо Бонарте у Мехіка. Голами відзначилися на 55-й хвилині полуоборонця АЗ Алкмар Матея Хавес Гарсія, на 61-й форвард Юліан К'юнонес і на 94-й полуоборонця Бетиса Альвара Фідальга. Брамник зборної Мексики Гільєрмо Очоа вийшов на замену на 78-й хвилині при ліку 2-0. 40-годовий гулець замінив Рауля Ранхеля. Для Очоа гэта 6-й чемпіонат світу у кар'єры і четвертый, на яким он сгулял. У 2006 и 2010 годах брамник был у заявцы, але на поле не выходил. Паўднёва-Африканская республика перемогла Паўднёвую Корею с ликом 1-0. Матч отбылся на стадионе Estadio BBVA у Монтереи. Один гол у матча забил Тапела Масека на 63-й хвилине и принес команде первую перемогу на турниры. Дякуючи перемозе, Паўднёва-Африканская республика набрала 4 очки и обошла корейцев. Таким чином африканцы с другого места вышли в плей-офф. Пар стала 7-й африканской сборной в истории, якой удалось выйти из группы на чемпионате света. Больше за все выходов у плей-офф мают Нигеры и Марокко по 3, по 2 у Ганы и Сенегала и по 1 у Камеруна и Алжира. У 1/16 финалу сборная пар сгуляет супроц одного из господаров турниру Канады. Матч отбудется 28 червня у Инглвуде, штат Калифорния, США. Так само в этой группе Мексика заняла первое место и сгуляет в 1/16 финала. Паўднёвая Корея с третьим местом мае шансы на проход далей, а Чехия за апошнім местом и одним очком покидает турнир. У групі Е Кюрасао проіграла Кот-д'Івуару з ліком 0-2. Зустреча пройшла на стадіоні Lincoln Financial Field у Філадельфії. Дублем у переможців відзначився на 7-й і 64-й хвилинах форвард Вільяреала Ніколас Пепе. Еквадор з ліком 2-1 здобув вольову перемогу над Германією. Гульня пройшла на стадіоні Мідаулендс у Іст Реттерфорді. На 109-й секунді зустрічі відкрив лік у матчі 30-годовий вінгер зборної Германії Лерой Сане, ставши другим самим хутким автором забитого гола в історії зборної Германії на чемпіонатах світу. Рекорд належить Ернсту Лендеру, який на чемпіонаті світу 1934 року забив у браму Австрії уже на першій хвилині гульні. У цілому Сане за кар'єру оформив 18 голов у 79 матчах за зборную. Затим на 9-й хвилині у браму німців забив Нільсен Ангула. Гэта 9-й запар матч на мундіалях, у яким Бундестім пропускає гол. Апошній раз Германія згуляла на 0 у переможному фіналі чемпіонату світу 2014 року супроць Аргентини. Нагадаємо, що на мундіалі 2018 и 22 годов немцы завершали выступление на стадии группового этапа. И на 77-й хвилине форвард эквадорцев Гонсало Плата вывел свою команду на 3-е после Германии и Кот-д'Ивуара место в группе и оттуль у 1/16 финала. Отповедно, команда Кюрасао покидает турнир. Сегодня уже сгуляли у группе F Тунис с Нидерландами и Япония со Швецией, у группе D Парагвай из Австралии и США с Турцией, а у вечера у группе I сгуляют Сенегал да Ирак и Норвегия с Францией. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович, номер 216 сусветного рейтингу, перемогла в финале квалификации Умблдона канадейку Кэтрин Себау, номер 245 с ликом 2-1, 4-6, 6-3, 7-6. Таким чином белоруска выступит у основной сетки турниру, который стартует 29 червня. Еще одна белоруска Александра Соснович, номер 126, проиграла свой финал канадейцы Бьянцы Андреевску, номер 180 с ликом 0-2, 3-6, 6-7 и не сгуляя в лондонском турнире, призовый фонд якого складая 64 200 000 фунтов. Белорусские теннисистки Алена Фалей, номер 229 сусветного рейтингу, и Ганна Кубарова, номер 648, переодолели первый круг турниру ITF у испанским Пальма дель Рея. Фалей обгуляла представницу Испании Альбу Рей Гарсию, номер 628, с ликом 2-0, 6-2, 6-2. Кубарова у своей матче была мощнейшая за украинскую теннисистку Полину Исакову, номер 1211, так само с ликом 2-0, 6-1, 7-5. У 1/8 финалу турниру белоруски сгуляют помеж собой. Еще одна представница Беларуси, Юлия Готовка, номер 664, у первом крузе соступила итальянцы Виоля Турини, номер 646, с ликом 2-0, 1-6, 3-6. Означен призовый фонд турниру складая 40 тысяч доляров. Белорусский гандболист Ягор Стасюк стал гульцом французского Нима. 25-годовый голкипер проведел в складе клуба сезон 2026-27, поведомляя пресс-служба команды. В минулом сезоне экс-гулец Менского СКА выступал за славянские Радовлицы. Неглядячи на вылет клуба у другий дивизион, белорус был признан наилепшим брамником чемпионату Словении. Четырехкратный чемпион Ним выступая у элитном дивизионе чемпионату Франции. В минулом сезоне команда заняла 11-е место в национальном першинстве и дошла до полуфиналу Кубка Краины. На кубку выклику по мастацкой гимнастике державные стяги Беларуси и России были заменены нейтральными полотнами блакитного колеру. Ранее мэр Клуж-Напоки, где проходит турнир, Эмиль Бок, декларовал отмову от выкористания стяга и гимна России на местовом этапе кубка, не глядя на снятие санкций с российцев Международной и Европейской федерациями гимнастики. Споборництвы тут почнутся сегодня. Ну а это были спортовые новины на этот час. Желаю вам сегодня новых перемог, об развитии подей у свете спорту, по черговому выпуску на хвалях. Радио Рация.
1: Спорт-экспресс.

0: Нация. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшки.
0: 99,2 FM.
2: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
0: Архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Нива з 16 снежня 1973 года. У Парцове на Бельщине, на самой дороге, якая ведет у спички, стоит здравляный будинок. Это початковая школа. Плац, на яким находится школа, огороджены сеткой. Кругом школы парадок чистиня. Директором школы является Андрей Хайнацкий. А прача его в школе працуют наставники Галина Хайнацкая, Лидия Муха, Александра Авенка и Александра Гаворка. У початковой школы в Парцове учится 80 учнев с трех вёсок – Парцова, Спичков и Вульки. Узровень навучання в школе в Парцове вельми высокий. Об этом можно свідчить факт, что в минулом году в наступные классы были перевезены все учни. Никто не застався повторять класса. Восьмигодку закончили все и поступили учиться далее в профессиональные и средние школы. Много учнев поступило в техникумы. Некоторые были приняты навод без экзаменов. Початковая школа в Парцове мае много спортсменов. Так само в чинах молодь с парцовской школы идет впереди. Об этом можно свидетельствовать день 21 кастрычника 1973 года. На чин, який отбылся в этот день, пришли амаль усе вучни. Яны с упольными силами наладжвали дорогу, якая ведзе со спичков у Парцова. Але, каб дорога с Парцова у спички была саправды доброй, треба тут еще много попрацовать. Это, однако, залежит уже от гмины Уорли, а так само и от самих жихаров вёски спички, для яких дорога эта вельми потребная. Ёю ж ездять у Бельск, написал Василь Осенник со спичков. Сердечные тайны. Дорогое сердце, я уже не молодая, мне 28 годов, да и молодость моя была нелегкая. Когда мне было 15 годов, померла моя мама, осталось нас трое детей. Я была наистарейшей, и мне припала роль господини. Проз три годы батька женился, мне уже тогда исполнилось 18 годов. Я постановила пойти в город на работу. Нелегко было найти працу, бо закончила я только 7 классов. Працавала фізичная работница и училася в вечернем техникуме. Складаючи грош до гроша, я назбирала грошей на квартиру в жиловом кооперативе. Теперь уже все эти хлопоты за мной. Я живу в пригожей квартире. По профессии я уже техник и маю добрую работу. После работы весело проводжу час, бо есть у меня шмат сябровок. Але до хлопца у них счастья не маю. Познайомилася з одним, однак ходила з ним недовго. Часто приходил п'яний, не раз и милиция им займалася, бо любил по п'яному пахулі ганить, цього того зачапить. Поглядела я на гэта и постановила кинуть його, хоть правду кажучи, подобався он мне, але рассудок перемог. А вот и наступная моя история. Пару месяцев тому назад на вечеринце я познайомилася с Алешем. Час от часу он меня наведывал, много об себе говорил, хвалился, что батьки его мают добрую господарку и что он у них один, але не захотел працовать на господарце и переехал в город на легчайший хлеб. Працу сменил уже несколько разов, бо не отповедала, шукаю все нейкой лепшей. Коли идем в кино, в кавярню, так переважно я за все плачу, а он обещает, что в долгу не останется. Хай только уладкуется на добрую работу. Я ему спочувала. Мне ж так само спочатку нелегко было. Але вось однойчи он убачил мою ощадную книжку. После того, что раз говорил, что хотел бы со мной жениться. Только материально ему тяжко. Просил, каб я ему позычила пару тысяч. И он купить себе доброе оденье, тады поедем до батьков, ну и подамо на записи. Я, однако, не сгодилася, але, може, и дрынно зробила, бо Алеша уже больше до меня не пришел. Я уже сама не ведаю, ці гэта такія хлопцы трапляюцца, ці мо я сама дрэнна паступаю. Як ты, сэрцайка, гэта асудзіш? Зіна з Беластока. Адказ сэрцайка. Зіна, паступаеш ты вельмі разумна. Добра зрабіла, што пагнала ад цябе аднаго гультая, ды і другога не шкадуй. Відаць, Алёша нідзе месца не нагрэе, ні на вёсцы, ні ў горадзе. Калі чалавеку працаваць не хочацца, яму ўсюды будзе дрэнна. А твае гатовенькія грошы яму б запахлі. Калі іх не дастаў, дык і не з'явіўся больш. Цешся, што так сталася, што пазбылася абібока і не нарабіла сабе клопатаў. Ды не перажывай, не ўсе хлопцы дрэнныя. Напэўна, спаткаеш яшчэ парадачна чалавека. Лепш выйсці замуж пазней, але добра, чымсьці рана, абы як. Сэрцайка.
1: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радиорация.
1: Вот это все про Америку. Он был заправдан от белорусской интеллигенции, заправдан украинской интеллигенции.
2: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
3: Помощь нашим белорусам.

Авиас на хвалях белорусского радио Рация 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска. Традиционно нагадаю про надворье. А сегодня у день тут на белорусско-польском помежже изменливая хмарность. Но 10 больше, 10 меньше соника. Без опадков. Температура по ветру от 28 до 30, а местами по Берасте еще не до 32 тепла. Ветер полночно-заходний от слабого до умеренного. Атмосферный тиск выше из-за норму. Ну а про то, что чекає Беларусь у плане надворья на выходных до понеделок, про это традиционно расскажу не у забаве, дочекайтесь.

я стежки, застанется от меня. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, немахшима от меня.

Стежки застанется адмяне. Бегши, бегши, бегши, а на самом дне ветер тихо шепча, не махшима адмяне. Бегши, бегши, бегши,

Audioslave на хвалях белорусского радио «Рация». Про надворье я обещал вам рассказать. Радость такую донести до вас. Поводле белорусских синоптиков, завтра, у субботу 27 червеня, умовы надворья у Беларуси у основным будут вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплая поветренная масса. По полночному сходе республики малоактивный фронтальный подел. Чекается изменливая хмарность, переважно без опадков, только месяцами по полночному сходе краины макчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер полночно-заходний, заходний от слабого до умеренного. Температура поветра минимальная ночью от 11 до 17, а максимальная днем от 23 по полночному сходе до 35 по полдневым заходе республики. Атмосферный тиск истотно не изменится. У неделю 28 червеня на дворе у Беларуси протягнет вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплой поветренной массы тропичного походжения. Зменливая хмарность, переважно без опадков, ветер заходней чверти умеренный, днем местами порывистый, температура поветра минимальная ночью от 14 до 20, а максимальная днем от 29 по полночному сходе до 38 по заходе краины. У понеделок 29 червеня ночью заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем с Балтийского моря чекается зрушение фронтального поделу. Зменливая хмарность, у ночи переважно без опадков. Днем у особных районах Беларуси короткочасовые дожди и навальницы. Ветер заходней чверти умеренный, при навальницах порывистый, местами моцный порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 17 до 24, а максимальная температура поветра днем от 30 по полночи до 39. Навод не хочу казать уже тепла. Спеки, 39 спеки по полдневым заходе Беларуси.

Беларусь скликает экстренное посяджение Совета Безопасности ООН. Россия закрыла консульство Румынии в Санкт-Петербургу. У Вильни пригадают белорусских доброхотников, загинулых под Лисичанском. Про это и про иншее. Вот уже литерально про 7 хвилинок на хвалях белорусского радио и рации расскажет Анжелика Ляльковская.

Песня про Вову от IQ48 на хвалях белорусского радиорация. Ну а литерально про спаугодинки, ну плюс-минус, погортаем сторонки музычного календаря, да узгадаем добрых людей музычного света, которые народились в такие же день у самые разные годы. И сегодня нас с вами чакают Дэйв Грузин, Джорджи Фейм, Крис Айзек, Гару. До речи, в этой године гуча у Гару, еще прогучить. А так само гурты The Clash, Берлин, Radiohead, Танцы Минус, Lordi, The One Republic. Долучайтесь, будет One Republic так само прогучали. Хо-хо, я не сочу за трендами, сдается. Однако еще прогучить нормально все будет. 14.10 это белорусский час, 13.10 час польским. Программа Кола Дён с бородой. Запрошаю, коли ласка.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голоден с бородой.
2: 26 червня 1956-го народился Крис Айзек, американский выканаўца и автор песень, а так само актер. Отправляющийся по студентским обмене у японский Тихоокеанский университет, Айзек был уже закоронелым Элвисоманом. В перапынках помеж лекциями отрымливал асалоду от любимой музыки, водил экскурсии по мясцовой киностудии и боксировал. У кастрычнику 87-го у Айзека з'явился первый хит, вядомая песня «Blue Hotel», якую все мы добро ведаем.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берости, Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилась Терри Нан, американская спевачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годе. Их найбуйнейший хит «Take My Breath Away» поднялся у свой час на первое место американского чарта.

Беларуская радио рация, программа «Кола Дзён с бородой», у якой мы узгадываем подеи музычного света, якія отбылись, ады музыкаў, якія народились у такие ж день у самые розные годы. 26 червня 1969-го народился Колин Чарльз Гринвуд, бас-гитарист британского гурта Radiohead, старейший брат соло-гитариста того же гурта Джонни Гринвуда. А кроме бас-гитары, он играет на клавишных, синтезаторы и некоторых ударных инструментах. Radiohead был заснован в 1985 году, и его склад с того часу не менялся. Стиль команды традиционно вызначают как альтернативный рок, хоть на разных этапах гучание варьировалось от брит-попа до арт року і электронной музыки. Вядома ж, Radiohead оказали великий уплыв на сучасную рок-музыку. Часопіс Rolling Stone у 2005 годзе змясціў гурт на 73-е месца ў спісе самых вялікіх музыкаў у гісторыі.

Наприкінці програми «Ізнов день на родину» бо з музичних тікаля музичних подіяв тільки тое, що 26 червня 69-го радіо BBC у першиню присвятило Led Zeppelin цілу програму, а у такий ж день 77-го відбувся апошній концерт Елвіса Преслі. 26 червня 1979-го народился Райан Бенджамин Теддер, американский спевак, автор песен и композитор, вокалист поп-рок-гурта One Republic. Так само ведомый, как автор песен и продюсер разных выконауцев, таких как Адель, Бейонсе, Джеймс Блант, Дженнифер Лопес, Келли Кларксон, Леона Льюис, Пол Окенфолд, Марун Файв и многих инших. У 2008 году две песни авторства Райана Теддера опынулись самыми часто грающими у радиоэфиры за всю историю. До того ж, Райан был номинованный на 8 Грэмми.

0: Беларуси съезжая, молодь, это абсолютно зразумело.
1: С бок новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования правов белорусской этнической меньшинства.
2: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
3: Радиорация. Мы разумны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 16-я година у Беларуси, 15-я у Польши.
3: Европарламент выказал поддержку ахвярам катаванняў у Беларуси. У Беларуси прошел новый обмен военнополонными помеж Россией и Украиной. У Белостоку презентовали адукационную платформу для белорусских активистов.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня Европейский парламент принял заяву с нагоды Международного дня поддержки ахвяр катаванняў, где наупрост говорится про Беларусь. Про 6 годов после фальсификации выников президентских выборов 2020 года у Беларуси катаванні застаются одним из наиболее систематичных и укоренелых инструментов репрессий лукашенковского режима, говорится у документе. Апошний доклад специального докладчика ААН по ситуации с правами человека в Беларуси подтверждает, что катаванні и иншие жорсткие бесчеловечные або принижающая годность виды обуходжения протягивают систематично применяться до политичных зняволенных, журналистов, правооборонцев, активистов громадянской супольности и звычайных громадян, якія мирно выказывают свои погляды, указывается у заяве. Поводле документа лукашенковский режим отродил советскую практику карной психиатрии и все частей выкарыстовывая ее у якости еще одного инструмента политичных репрессий супрать политвязню. Узгадывается, что с 2021 года у Беларуси померли або были забиты принамсі 10 политвязнев. Мы знову закликаем до неоткладного и безумовного вызволения усіх політичних зняволених и усіх особ, адвольно затриманих у Беларуси. Особы, отказанные за катаванні и іншие серьезные порушения правов человека, повинны быть установлены, притягнутые до отказности у судовым парадку, говорится у заяве Европарламента. До подей российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поведомил у своем телеграм-канале об шарговом обмене военнополонными у формате 160 на 160. Як и ранее, обмен отбывался на белорусско-украинской мяжи. Попередне у списах громадян Беларуси няма. У свою чергу украинцы были у полоне с 2022 года. Сярод вызволенных сегодня войскоўцы Узброеных сил Украины, Державной специальной службы транспорту, нацгвардейцы и пограничники. Яны обороняли Украину у Мариуполя и на Азовстале, на Донецким, Луганским, Харковским, Запорожским, Киевским, Черниговским и Сумским направках, написал Владимир Зеленский. У ночь на 26 червеня над Гомелем пролетал и махчима выбухнул беспилотный летательный аппарат. Жыхары сцвярджают, что каля 3 годины чули гук, характерный для полета военного беспилотника, а так само выбух. Каля 2 годины гул беспилотника чули у Добруши, пишет выдание «Флагшток». Меркуючи по гуку, дрон покружил, то отдаляющийся, то наближающийся, а потом полетел, рассказал видовочца «Флагштоку». Некольки человек поведомили, что выбух у Гомеля был чутный помеж 3 и 4 годинами ночи. Ти пролетал над Гомельщиной один беспилотник, ти их было некольки, докладно неведомо, як и тое, якой модели был БПЛА. До мясцовых тем. У белостоцким хабе «Новая земля» 25 червеня презентовали онлайн-пляцовку lnfobelarus.online, где собраны бесплатные курсы для представников громадских организаций. Про махчимости платформы расповела ее редактор Татьяна. И она отзначила, что проект допоможе белорусским активистам набывать новые веды и развивать свои инициативы в зручном онлайн-формате.
4: Это самая великая на данный момент адукационная платформа, которая утримливает больше за 40 адукационных курсов самого разного накірунку. Это все курсы бесплатные, они не потребуют регистрации, можно проходить самостоятельно в любой зручный час. И спектр послугов вельми широкий, начинающий от адукационных курсов, коммуникация, лидерство, распаўсюд своих идей, сторителлинг.
3: По словам Татьяны, большинство курсов на этой пляцовце по-белоруску.
4: Есть курсы на ангельской мове с субтитрами, или их не шмат, это 4 курсы по лидерству. Остальные курсы, больше из них на белорусской мове. Есть на русской мове так само несколько курсов, але мы стараемся заховывать обовязково глоссарии на белорусской мове, альбо робим субтитры на белорусской мове, каб усе наши карыстальники были задоволены.
3: Стваральники пляцовки означают, что курсы можно проходить у зручным темпе, что особливо важно для людей, якія сумяшчаюць грамадскую дзейнасць з працай або вучобай. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра +28-32.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Дзень з рацыяй.
2: Гарачае надвор'е, гарачыя падзеі. Пра тэмы, закранутыя ў гэтым выпуску навінаў, будзем гаварыць цягам і бліжэйшых 3 гадзінаў, цягам дня з рацыі нашага адмысловага інфармацыйна-музычнага эфіру, які сёння буду весці я, Стась Дэдарка. Заставайцеся на нашых хвалях, праз 3 хвіліны сустрэнем гостя.

0: Міжнародний день у підтримку ахвяраўкатаванняў. У 1987 годзе, варта нагадаць, Беларусь у ліку 174 краінаў падпісала канвенцыю супраць катаванняў. Аднак, нягледзячы на гэта, праблема застаецца надзвычай вострай. Беларускія праваабаронцы адзначаюць, што ў краіне сістэматычна выкарыстоўваюцца катаванні, сам тэрмін адсутнічае ў законадаўстве. Гаворыць адзін з першых вязняў лукашэнскага рэжыму Вячаслаў Сіўчык.
1: Гэта вельмі трагічны дзень, таму што на вялікі жаль, катаваннями, починаючи с 95-го года докладно, уже столкнулись сотни тысяч белорусов. И вы сами разумеете, что абсолютная большинство никакой допомоги не отримала. И так быть не повинно, бо зараз вельми страшные часы. Тому я хотел бы выкористать радиорацию для того, каб сказаць, што я абсолютно солідарны з кожным, хто трапіў пад катаванне гэтай лукашэнкаўскай банды. І я все-таки спадзяюся, што калісьці будзе справядлівасць, і калісьці тыя пакуты, праз якія прайшлі беларусы, будуць ацэнены юрыдычна. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали и пенсии, и подтримка была медичная, их и так далее и тому подобное. А лишь тут покуль все вельми кепско, потому что вы бачите, что отбывается, и отбываются страшные речи. Мы уже неким чином все звыклися про той террор и репрессии, которые есть в Беларуси за апошние 6 годов, и они взмацняются.
2: Как можно спынить катавание у Беларуси у теперешней ситуации?
1: Беларусам все-таки треба отстоивать свои интересы. В том лику за межой больше мусить быть ненавито белорусских денег, белорусских акций, белорусской думки. Тому я вельми запрошаю. 28 червня о 16 године будет сход сябраў прыхільнікаў руху солідарнасці разам в беларускім доме в Варшаве, это вуліца Крынічна 6. Мы там будем спрабаваць знайсці все-таки ты механізмы, што павінны рабіць беларусы діаспоры для того, каб дапамагчы нашаму паневоленому народу, который катастрафічнай ситуации. В тым ліку вельмі важная речь, взмацняюцца репрессии. Вы все бачите, что практично по всіх, хто есть на діаспоры, вельмі плотно в першую чергу КГБ или іншие спецслужбы почали працювати по свояках и родичах. Причем працюють не только по активистам, не только по тих, хто ходить на акции, но вельми широко працюють. Покуль іще тут, на діаспорі, не випрацьовані ніякі механізми. І практично ми бачимо, як люди переходять на бок ГБДНИ. Люди починають ховатися, полохатися. Таким чином допомагає лукашенковській банді. І думає, що раз йдуть ніякі перемови поміж адміністрацією президента США і Лукашенком, це принесе ніяке там шасі белорусскому народу, который сегодня в жахливой ситуации. И натурально мы маем план акции, который треба проводить в Варшаве. И вот как раз зараз проект этого плана обмерковывается. И вельми важно, кольки людей сегодня на диаспоре хочет допомогши белорусскому народу, который в страшной ситуации. Тому просто отказывать на катаванне зараз – это демагогия. Потому что и завтра, и послезавтра черговых политвязнев арештуют, будут катовать. До того часу, покуль хотя бы белорусская диаспора не станет отстоивать интересы белорусского народа, это будет все взмацняться и взмацняться. Потому что террор и репрессии, и они не спынятся. 6 годов и они взмацняются, в том лику взмацняются и катавания. А простые дежурные слова, что катавание это кепское, то что легче будет тому человеку, которому там отобьют нечто, так, как отбивали шмат кому, починаешь из далекого 95-го года. По кого-кого, а людей, которые стали реально инвалидами за кошт лукашенковской банды, я ведаю вельми шмат. Ведал их и до 20-го года, а после кривавой недели 9-го жнения 20-го года это новое поставили на такой конвейер, что сапраўды политического переслед значительно больше 500 тысяч белорусов. Это абсолютная правда. Вы являете, какая колькость была катаваных? Вы что, забыли, что было на Окрестино в первые дни? Так это, пробачьте меня, не только на Окрестино было. И не только в первые дни после 9-го жнивня. Это в открытую десятки тысяч человек. Потому что только в горячую фазу, это когда были реальные уличные бои белорусов, которых кинули все эти штабы, бо их не было, а белорусы были, они смогались с картниками Караева. Тогда потерпело уже значительно больше сотни тысяч человек, бо ахвяры белорусского народа были вельми моцные, бо им нахлусили, что есть в стране некие выборы, а выборов никаких не было. И они были абсолютно не готовы к тому, что их начнут убивать. Тому это страшная тема катования в Беларуси. И дай бог хотя бы дожить до того момента, когда бы люди научились казать правду хоть про катавание, про какие проходят белорусы.
0: Гэтак мяркуе Вячаслаў Сіўчык. Сённяшняя дата — міжнародны дзень у падтрымку ахвяраў катавання. У нагода задумацца, чаму ў Беларусі дагэтуль няма крымінальнай адказнасці за катаванне. Пакуль вінаватыя не пакараныя, а ахвяры не атрымліваюць падтрымкі, місія гэтага дня застаецца нявыкананай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Светлана Тихановская закликала называть имены потерпелых от катаваний. Беларусь резко нарастила поставки грузов на оккупованные территории Украины. Украина будет люстерково отказывать режиму Лукашенко, заявил украинский министр замежных справ.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Светлана Тихановская выступила со зворотом до сегодняшнего международного дня у подтримку ахвяр катаваний. У своем видео она нагадала про системное катавание у Беларуси и необходимость отказности за злочинство режиму. Она отзначила то, что отбывается у белорусских тюрьмах, нельзя принимать как норму.
4: Коли люди выходят на волю, жах катаванняў бачыць кожны. Журналистка Ксения Луцкіна вышла на волю с пухлиной головного мозга, якая росла в зняволенні. Ганна Кондратенко померла от раку праз некалькі месяцев после вызвалення. Диагноз ее поставили еще в турме, але дотерминово вызволить для лечения отмовились. И кольки таких историй, кольки тих, кто боится расповести свой досвід. Не только на этом тыдне, але и заусёды треба называть имены потерпелых, расповедать истории, допомагать им и избирать свечени про катаванне и іншае злачынство режиму.
3: Как заявила Тихановская, мы повинны памятать про катаванне людей у белорусских турмах и колониях и домагаться, каб кожный, кто отдавал и выконывал злачынные загады, понес отказность. И у протяг темы. У 1987 годе Беларусь у лику 174 краин подписала конвенцию супраць катаванняў. Однако это не заминает режиму систематично выкарыстоўваць катаванні супраць своего народу, говорит один из первых вязняў режима Лукашенко Вячеслав Сивчик.
5: Это вельми трагичный день, потому что на великий жаль с катаваннями, починаючи с 95 года докладно, уже стукнулись сотни тысяч белорусов, то абсолютная большасць ніякай допомоги не отримала. И так быть не повинно. Я все-таки сподіваю, что колісьці будет справедливость, и колісьці ты покуты, про які прошли белорусы, будут оценены юридично. Это означает, что держава вымушена будет платить людям, которые незаконно катавали, и пенсии, и подтримка была медичная, их и так далее.
3: Сегодняшняя дата еще одна нагода задуматься, чему у Беларуси дагэтуль нема криминальной отказности за катаванне. Покуль виноватые не покараные, а ахвяры не отрымливают подтрымки, миссия этого дня застается невыкананной, лічыць Сивчик. До інших тем. За студень красавик бягучого года Беларусь отправила чыгункой на оккупованные территории Украины больше грузов, чем за увесь 2025 год. Про это поведомляя супольность чыгуночников Беларуси. При этом у другой половине года, поводле звесток супольности, Беларусь стала прикметно больше поставлять товаров туды, чем примать с оккупованных территорий Украины. В основном с Беларуси на оккупованные территории вывозились нафтопродукты, цемент, железобетонные выробы, будовничие материалы. Найбольш прикметным стало повеличение поставок бензину, дизельного палива и звадкованных углеводородных газов у Крым, а так само на оккупованные территории Донецкой и Луганской областей, означая супольность чыгуначников Беларуси. На деяние Беларуси Украина будет отказывать люстерково. Про это министр замежных справ Украины Андрей Сибига сказал подчас размовы с журналистами, передая громадске. Керовник внешнеполитичного ведомства подкреслил, что Украина не чакая непосредного удела Беларуси в войне. Поводле его, украинские службы, у приватности разведка, уважливо сушить за развитием ситуации на территории Беларуси у контексте погроз для Украины. Президент Украины про это официально попередил. И я думаю, что белорусский бок выразно усведомляя, что такие попередження не пустые. Коли огучиваются президентом Украины, то, безумовно, мы чекаем реакцию. Дадал Сибига. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра, у суботу 27 червеня, на беларуска-польском помежжи невеликая воблачность, без опадков, температура поветра у ночи плюс 15-17 градусов, день 31-35 выше за нуль.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ. День с Рацией.
2: Господарство, пачынаем трэцюю гадзіну дня з рацыі, закранем тэмы крыху больш, мажліва, лёгкія, у прыватнасці спорт, літаратуру. Будуць у нас іншыя падзеі, датычныя культурніцкага жыцця, так што заставайцеся на нашых хвалях.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: Сыходящий тыдень для белорусов прошел под знаком напруженности и чакання. Усё праз ультиматум Зеленского, який публично дал Лукашенку тыдень на тое, каб прибрать мяжи ретрансляторы, что допомагают наводить цели российским шахедам.
2: Лукашенко пэўный час молчал, зато и говорили его союзники из Москвы. Мауляў, белорусы, мы вас обороним, коли УСУ ударить по ретрансляторах.
1: Але прилади виключили, причим без офіційної об'яви. А Лукашенко у черговий раз заявив, що Білорусі війна не потрібна.
2: Після такого, натурально, можна і у довготерміновий відпочинок їхати зі спокійною душою. Ті усе ж з неспокійною.
1: У ефірі Єврорадіо головні події тижня обміркували головний редактор стримінгової платформи «Білорус Туморов» Павел Свердлов і блогер Олександр Книрович.
3: У нас у програмі ультиматум, який, у принципі, гэта сітуацыя вырашылася, да? Але пакінула вельмі шмат пытанняў. Першае пытанне і другое, мы на іх наўрад ці адкажам. У мяне такія пытанні: ці былі сапраўды рэтранслятары? І ці сапраўды іх адключылі, да? Вось трэцяе пытанне, на яго можна паразважаць. Чаму Лукашэнка не паехаў у сваю доўгатэрміновую далёкую камандзіроўку, якую ён так вельмі абачліва у самый простой разгар кризиса такой, ну, я уезжаю пока, да. Вот, это было вельми дивно. И сказать это, отрымать весь негатив, связанный с этим, и никуда не поехать.
4: Ну, майстерство пиара.
3: Да, майстерство пиара. Якая ваша думка, Александр, на конт ретрансляторов, да?
4: Ретрансляторов, ну, ведайте, я не адмысловец.
3: Ну,
4: тому,
3: да.
4: Тому, конечно, тут бы запытаться я в угле, як это працую, и ну, там... ці потребные гэта ретрансляторы в угле на мяжи,
3: как бы... Потребны, безумовно.
4: Так, так, так. Ну, калі яны патрэбны, калі яны патрэбны, то давайте запытаемся у сябе, ці выкарыстоўвае Россия в угле беларускую грамадзянскую вайсковую инфраструктуру для войны? Отказ будзе выкарыстоўвае. З гэтых двух склад нікаў пытанне, ці можа яна выкарыстоўваць гэты самы ретранслятор. Канешне, калі такая магчымасць ёсць, то, канешне, яна выкарыстоўвала. Пытанне ў тым для мяне, слухайце, 4,5 гады яны гэта рабілі.
3: Не, не зусім.
4: Не зусім? Не было так?
3: Ретранслятары і ўвогуле гэтая тэхніка, пра яе ўпершыню загаварылі ў лютым, і тады Зеленскі сказаў, што іх адключылі таксама нейкім загадкавым чынам.
4: Вот. То бок, яны не заўсёды там былі.
3: Да, а ў сярэдзіне траўня загаварылі пра тое, што расіяне змянілі тактыку удару, і цяпер яны адпраўляюць дроны ўздоўж беларуска-украінскай мяжы. Гэтыя дроны ўздоўж мяжы координуючися ось гэтыми ретрансляторами, які так само размещені уздовж межі, яны поспяхово вот переодолюють гэту. А далі яны уже могуть атакувати цілі далеко, да, уже не залетіли там у Луцьку там в область, Житомирську в область, Ровенську, да, і ось таким чином гэта відбувалося. Вот, то бок гэта, ну вот ноу-хау конца середине травня, початку червня 2026 года.
4: Ну, ну
3: тобто ты технологію розвиваються,
4: розвиваються, да? Ну, тільки гэта сам Зеленський на гэтым тыдні казав об тым, што ён гэтыя сігналы, чаму такі публічны сігнал, таму чаму публічная пагроза, таму што некалькі месяцаў запар ён пасылаў непублічныя сігналы і не было ніякага адказу, не было ніякай камунікацыі з Лукашэнкам. Таму, ну, з таго, што вы распавядаеце, ретранслятары былі, працавалі, ці яны зараз знятыя, ну, мы з вамі не бачылі фото, калі б так пабачылі бы фото, то в сённяшнім свеце гэта б нічога не значыла.
3: Да, я б з задавальненнем з'ездзіў, нават паглядзеў бы сам. Так мы рабілі.
4: Так паехалі.
3: Так мы рабілі ўвесь час, пакуль у Беларусі была магчымая журналістыка.
4: Ну, я мыслю так, што, канешне, была пагроза, былі рэальныя ретранслятары, яны рэальна прыпынілі працу, то бок я цалкам давіраю таму той гісторыі, якая існуе ў публічнай прасторы.
3: У адрозненні ад беларускай прапаганды, якая цяпер заняла такую пазіцыю, што Зеленскі сам прыдумал ретранслятары, сам ультиматум абвясціў, і сам праз там некалькі дзён заявіў, што яго умовы выкананы, то бок Лукашэнка прагнуўся і ретранслятары адключыў. То бок гэта версія для ўнутранага спажывання такая, да? І зноў Зеленскі абкурыўся, і нешта нафантазіраваў. Вот в этом треку ідзе дагэтуль беларуская прапаганда, але не Лукашэнка.
4: Канешне,
3: цікава, да?
4: Тут цікава вось гэта разыходжанне Лукашэнка з вайсковымі і прапаганды. Яны кажуць супрацьлеглыя рэчы.
3: Да. Ну, Лукашэнка таксама не кажа, што рэтранслятары былі. Але павагі у яго словах і так вот прям, ну, адчуваецца, што лішнего ён не хоча сказаць. У адрозненне ад там заронкаў, вот этих клуб рэдактароў там і ўсяго астатняга.
4: Вось гэта цікава, як гніда Зеленскі за некалькі гадоў стал паважаным прэзідэнтам Владзімірам Александровичам.
3: Я б сказаў, што не то, што за некалькі гадоў, а за некалькі дзён.
4: Дзён.
3: Да, за некалькі дзён. Ну, можа быць, за пару месяцаў, я так не знаю. І мала таго, прям шакавальная рэч, да? Вот я зараз папрашу паставіць відэа з учорашняй нарады, вот у кабінеце Лукашэнкі, там, дзе ён прям прымае, ну, сваіх, всіх сваіх, там, вот ён саджае за гэты стол, прызначэнне, нарады, там, і гэтак далі. І вось расіянам, якія прыехалі туды, давайте паслухаем, што ён рассказывает.
5: На этом месте недавно были представители Зеленского. Им прямо сказал ребятам, говорю, вы передайте своему президенту. Если он думает, что можно так вот с нами разговаривать и еще втянуть нас в войну, то он должен понимать, что качество войны мгновенно изменится. Эта война будет совсем другая. Кстати, мы получили ответ. Президент, и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить там и так далее. Ну, давайте по-человечески. Вот понимая, что такое Россия и что такое мы, тоже понимание есть. Втягиваться в войну нам не нужно. И не надо нас тут подталкивать к тому, что Борис Вячеславович организовывает процесс, чтобы нас втянуть в войну.
2: Працягваем слухаць размову Паўла Свердлова і Александра Кныровіча. Панове падводзяць вынікі тыдня і абмяркоўваюць ультыматум Зеленскага і падзеі вакол яго.
3: Ой, Борис Вячеславович, ты ведаеце, хто?
4: Ну, Грызлов.
3: Грызлов, вот які такі седавласы чалавек, да, які сидзіць вот за гэтым столом, за якім недавно на гэтым же месцы, да, фактычна на гэтым же стуле сидзелі некія прадстаўнікі Зеленскага. Ну, і я так разумею, ну, тобо, калі это вот в этом кабінеце, то это некія нормальныя прадстаўнікі Зеленскага. Это не намеснік начальніка департамента там в офісе по уборке тэрыторыі, да? Вот апошні сказ. Не надо мне втирать, что Борис Вячеславович Грызлов, амбасадор России в Беларуси, хочет втягнуть в войну. Тобок Лукашенко, ведаешь, что треба, коли ты не хочешь нечто сказать, да просто про супротивлеглую речь скажи. Типа, не надо меня убеждать в этом. А кто-то, значит, убеждал. Как бы, да? Вот. И это все в лицо просто Борису Вячеславович. Там еще было у середине, что не треба по-русски так это бить, и треба домовляться. Вот я крыху не зразумел адресата. Як бы это Зеленскому треба с Москвой домовляться? Те это на знову же амбассадору России каже, да вы спали. Идите, домовляйтесь, конечно, блин. Конечно. Не надо вот это вот по-русски, блин, по лицу бить так, по твары, да?
4: Апытанка была вот с этим тыднем в новинах в России, об том, что апытанка больше за 60% российцев уже ожидают спынением войны на любых умовах.
3: Дальнобойные санкции, как их называют Зеленский, да, працуют.
4: Это то же самое, домовляйтесь. Это все, что они чекают зараз от Путина, то, что он скончит это любым чином, не глядя на то, что будет далі. Я начакаюць гэтага, там у верасні выбары гэтыя пытанкі праводзіліся з пункту гледжання, а што же патрэбна расіянам, што патрэбна казаць «Єдзіная Расія» ім, каб ім было прыемна. І пачулі толькі адно – «Канец вайны». Гэта ўсё, што трэба расіянам. Таму Лукашэнка дзіўным чынам, але в гэты момант кажа Грызлову, як паслу Расіі, тое, што павінна казаць расійскія грамадзяні. Сканчвайце гэта, давайце дамаўляцца, давайце спыняць гэта ўсё. Адрасатам не з'яўляецца Зеленскі. Зеленскаму ён кажа, я цябе паслухаў, добра, мы не палезем нікуды. Цікава было дажыць да гэтага, калі справа дайшла да справы, калі сапраўды Лукашэнка, мы ж маглі сябе ўявіць, што ў гэты момант Лукашэнка ўсіх падружо, заўтра мабілізацыя, мы ідзем падпомсцім за аўтобус Брянскай вобласці, і што гэта, яны не будуць нас накланяць і так далі. Мы маглі гэтага чакаць, і напэўна, калі был на гэтым месцы не Лукашэнка, а Каддафі ці там Хусі,
3: ці Кадыров.
4: ці Кадыров. Так бы оно и было. Але мы разумеем...
3: Ці магчыма нават Грызлов, я так скажу. Калі б яны сидели у іншым парадку за гэтым столом.
4: Грызлову патрэбна была бы команда, загад от Путіна. А Лукашенко, все, что по яго бы не казалі, як бы не распавядалі, які ён цалкам падпаркаваны Крымлю, мы бачым зараз вось то, што ён не падпаркаваны Крымлю, што у яго ёсць асабістая мэта. Асабістая мэта – гэта захаванне асабістай улады. Асабістая уладзе пагражаюць, калі ён будзе неяк спрачацца сёння з моцным Зеленскім. Зеленскі стал вельмі моцным. І таму зараз яго можна, не ведаю, прыкладаць да ранак Лукашэнку. Ён будзе сябе паводзіць вельмі, вельмі так спакойна. Ён будзе такой, фігура такая вельмі мірная.
3: Ну, у пэўным сэнсе ён нават дамогся свайго. Няхай сабе і па чарзе, але ў Мінску пасядзелі за адным сталом прадстаўнікі Зеленскага і прадстаўнікі Путіна.
4: Засталося ў гэтым мантаваць машыну часу.
3: Да, чамусь, вот яны вот в часе як бы разминуліся, да, але вот типа, ну, на адных і тых же месцах там пасядзелі. Ці можна это назваць перамовамі, ну, такімі пасродкавымі разведзенымі ў часе перамовамі. Ну, конечно, да.
4: Так, таму, ну, вось так гэта адбываецца, і, конечно, Зеленский со своими
3: частами цели. Президент. Конечно. Бачите, президент Зеленский. Конечно. Да? И там на вот у середине было, что вот и я отримал отказ, типа, президенты это разумеют. Того, как президенты уже на одном узровне Зеленский и некий еще инший президент. Ну, я думаю, это Лукашенко не про себе.
4: Про Трампа может?
3: Ну, может. А может и не про Трампа. Да? Того, ну, вообще метаморфоза некая отбылась, а прям фантастично.
4: На наших вачах.
3: Что робить, как там у их назвы, у этих дронов, у всех карацей, такие поэтичные, вось, и ракеты Storm Shadow, карацей, накированные в потребные места.
4: Ну, видите, вот эта крышечка, якая лютала над Москвой.
3: Крышка, да.
4: Так мыслю, что уразил Лукашенко вельми эмоционально. Он себе уявил, что эта крышечка лютая над Мозером, и зразумел все, ну, серьезность на меру Зеленского. Тому вот так. Ну, и вы ведаете, для меня что было цікаво? Ну, конечно, я не веру в некие войсковые деяния, не веру в то, что там Зеленский заинтересован, как был полночный фронт. Ну, а рекали себе уявить, что саправды украинские войсковцы выходят на территорию Беларуси. Ну, по-перше, мы разумеем, что в Беларуси нема армии. В Беларуси есть 65 тысяч человек, какие записаны, как армия. Но все, кто служил в войску, то есть, когда вы служили, когда ваши соседи служили, когда они рассказывают все эти комедийные истории с фильма ДНБ, это цалком белорусская армия. То есть мы разумеем, что такое сегодня белорусская армия. Она не стала ниякой иншей. И она вельми подобна до белорусской сельского господарку, до белорусского футбола. Вось. И когда себе уявить, выходят вот украинские войска. Я в интернете читаю, что мы тут все, как один, за родину, оккупанта будем гнать. Ну, моим уявлением не будут. Моим уявлением в Беларуси есть 70% населения, якое ти вогули ему все ровно, что отбывается. Ведаете, вот когда в Венгрии были выборы, какие вырашальные были выборы, там явка не была 100%. И она была трохи там за 70, нечто. То бок 30% застались дома, не глядя на то, что выборы были самые вырашальные. В Беларуси так само, но некие десятка отсотков есть людей, яким все ровно заужды. Я наживу свое житие особисто и нияк себе не проявляют.
3: Ведаете, Александр, у нас был такой спорт под час белорусских выборов прийти на свой участок за 10 хвилин до закрытия. Mm-hmm. Коли, ведаете, вот это спис выборщиков гортаюсь, mm-hmm. поглядеть, мы не можем подлечить, але мы можем поглядеть, сколько народу расписалось так, за бюллетень. И как бы улады завжди малявали явку. Ого-го, якую, да? Ну, каб выборы отбылися хотя бы. Але фактичный узровень интересу до гэтых выборов был один подпис на
4: листе.
3: Аркуш. Да. Mm. Так что я веру в ваши 70%. Только в 2020 году ситуация конкретно изменилась, и мы памятаем, да, черги до выборчих участков, да?
4: Ну, 70% это ты, кому все равно, и ты такие супрать. Ведаете, ну, не будет человек демократичных поглядов супрать того, как Лукашенко звергли украинские войски. Як бы там ни отбывалось, но никто бы не пошел, никто бы не поверил в то, что Украина собирается оккуповать Беларусь. Ну, это не максим. А вот как бы себе поводили встать не 30%, какие у нас есть с российской советской ментальностью. Я разумею, что глядачам его радио не подобается, когда я кажу про 30%, але, но ведайте, есть подставы, есть пытанки. У некоторых пытанках, когда зададено пытание по-иншему, лишь бы и выше. Я на николи не бываю выше за 50%, але на бываю и 40%. Так вот 30%, и вот як яны себе поводили. Вельми такое цікавое пытание. Те вышли бы яны оборонять дворец. Я лечу, что так само не вышли бы чаму. Потому что у Беларуси есть умова помеж вот этой часткой людей и Лукашенко, и режим. И эта умова, она такая вельми патерналистская. Мы отдаем тебе все, краину, бюджет, то бок гроши, всю владу, право вырешать, як там вести навучение в школах, ці не веду, як конструктовать эти электромобили, и, ну что ты, Миша, як писать музыку и ей играть у оперы и театры. Ты нам только дай пожрать, поспать, и капусь тут над нами не капало. Ты айфон. И вот эта умова внутри ее нема. А коли что, мы будем за себе помирать? Нет, там написано, что ты отказываешь сам за все. Тому, коли ласка, менты твои, КДБшники твои, твои там гэты, помежники, твои войсковцы, яны все твои. Мы не пойдем на улицу. Это было вельми добро видать 16 жнивня 2020 года, коли Лукашенко хотел собрать митинг больше за эту самую стелу, и была эта площадь незалежности. И тая колькость людей, якая там была, это не означает, что нема больше его подтримки. Его саправды подтримка 30%. Але это означает, что эта подтримка – те люди, которые сидят на канапах дома. И тому, коли б, как бы пришли украинцы, то эти люди застались бы на канапах дома.
3: Дякую велике. До наступной пятницы. Александр Кнырович, блогер, Павел Свердло, журналист, были с вами.
0: Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
1: Далее у программы Еврозум.
2: Реакция пропаганды. Кто проиграл у ситуации с ультиматумом?
6: И снова же, он проиграл у пропагандистском сенсе.
1: На во что белорусы идут воевать за Россию.
7: Женка могут притискать, но мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны.
2: Встретимся после музычной паузы и новина у спорту.

0: через космос, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны.
1: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: выканалі Індэ Наварэт і Джош Х'юстан. Яны расказваюць гісторыю пра тое, як герой спачатку адчувае сябе ізаляваным і кінутым, але пазней праз падтрымку іншай персоны прымае сябе. У фінале кліпа раскрываецца галоўны пасыл прыняцця сябе і пераадоленне ўнутраных бар'ераў. Артыст, вядомы пад сапраўдным імем Шэйн Майкл Бус, хутка стаў зоркай пасля хіта «Back to Friends» і зараз працягвае ўмацоўваць сваю папулярнасць, рыхтуючы новыя выступы і сюрпрызы для фанатаў. Режисер и сценарист Тараата Степарт представил свой новый фильм «Марама», который уже вышел у прокат и стал фестивальным открытием. Стужка раскрывает историю молодой маорийской женщины, которая отправляется с Новой Зеландии в Великобританию в пошуках своего походжения, а летрапляя у змрочную историю у викторианской Англии. Головную роль выконала Ариана Осборн, а так само у фильме снялся Тоби Стивенс. Стужка сполучает готыш хорор і гісторыю помсти, закранаючи теми колоніалізму, пам'яті і культурної ідентичності. Режисер підкреслює, що праця над фільмом стала для його особистим дослідженням власних коренів і історії маорійського народу. Ви слухали новини шоу-бізу. Заставайтеся на Єврорадіо.
1: Єврорадіо. Хваля без цензури.
2: Днями ініцыятыва былых беларускіх сілавікоў «Белпол» выкаціла новае расследаванне пад назвай «Беларусы ва ўкраінскім палоне».
3: У фільме, які дасяжны на YouTube, але памятайце пра бяспеку, можна паглядзець інтэрв'ю з рэальнымі людзьмі, якія падпісалі кантракт з расійскімі падраздзяленнямі.
2: Навошта яны гэта зрабілі? Справа ў рускім свеце, які глыбока пранік у свядомасць беларусаў.
3: На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў прадстаўнік ініцыятывы «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Я зараз звяртаюся да тых інтэрв'ю, тых відэо з ваеннапалоннымі, якія вы рабілі, будучы зараз ва Ўкраіне. Ведаеце, мы заўсёды, вот я асабіста разважаў пра тое, што сённяшняя Расія, расійская імперія, расійскае грамадства, вот гэта расіяне, яны горшыя за нацыстаў у нацысцкай Германіі, таму што тыя ішлі забіваць, кіруючыся нейкай ідэалогіяй. Гэтыя ідуць забіваць за грошы. Яны просто падпісваюць контракт за вялікія грошы і ідуць забіваць. Гэта нават горш. Гэта фашызм высшай катэгорыі. І мы там, ну вот, вот яны такія. Беларусы ж не такія, думалі мы. І вот вы пагаварылі з гэтымі людзьмі, якія знаходзяцца ў палоне, якія ваявалі за рускі мір на баку Расіі ва Ўкраіне. Яны якім чынам? За што яны там апынуліся?
5: За дзянькі. Мы успели только... Ну, я не могу, во-первых, распространять информацию о том, какое их там количество, где, что. То есть я буду только так очень аккуратно фильтровать то, что я говорю. То есть мы записали 6 человек, там очень много часов записи. Я думаю, что в конечном итоге мы покажем все. Ну, то есть все интервью целиком, каждого человека по отдельности. Но мы успели поговорить со всеми белорусами, которые там находятся. И что характерно, все, без исключения, все знают о событиях 20-го года. Без исключения все знают о том, как там так называемые правоохранительные органы избивали людей, пытали и все прочее. Некоторые из них голосовали за Тихановскую. У некоторых есть там знакомые, родственники, которые либо политические заключенные, либо эмигрировавшие из страны по политическим мотивам, либо те, которые попадали там под репрессии. Но там, наверное, 90% это люди, которые пошли из-за денег. Только несколько человек, которые пошли на войну, ну, чтобы не отбывать срок в России. И это на самом деле очень такая плохая ситуация. Потому что, в принципе, белорусов сейчас стало больше, которые воюют на стороне агрессора за последние там, год-полтора. Я неоднократно говорил, что нам через нас пробивали людей, которые пропали без вести, белорусы. Там, раньше это было там, 3-5 человек в месяц, сейчас это там, 20-30 человек в месяц. И эти люди, даже вот этот 18-летний паренек, да, то есть, ну, его брат вернулся, тоже 18-летний, что характерно, 7 месяцев отвоевал, Никто его, естественно, никакому установленной законом ответственности не привлекает. Вот воюю на стороне, например, полка Калиновского, там все было бы ясно и понятно сразу же. Он возвращается, представьте, у него на кармане, в общем, нормальное количество денег, там есть подъемные, ну, контрактные, есть деньги, которые ты получаешь, там так называемые зарплаты. Он приезжает с очень серьезными деньгами в Речицу. Не говорит, смотрите, я живой, все нормально. Там
4: бабла немерено.
5: Немерено все. И вот, что вы думаете, еще не будет пару таких леп, которые возьмут, да и пойдут? Конечно, будет. Потому что это действительно очень серьезные деньги для белорусов. И там идеология, понимание, там хорошо, плохо. Ну, у каждого из нас, кто уже... Мы когда уехали оттуда, и мы потом уже в дороге рассуждали, у каждого из нас вот что-то было такое вот отдельное, ощущение какое-то. И...
4: Какая история особисто на вас так вот самомоцно поуплывала, что запомнилась?
5: Я не скажу история. Когда ты слышишь рассказ человека о том, как он идет по трупам, как просто ты не можешь вернуться назад, потому что тебя так называемые свои же расстреляют, ты понимаешь, вот что видел этот человек, и просто вопрос, ну а что тебе не хватало в жизни? Там, особенно этот, который говорит, у меня же есть шенгенская виза, ну просто так не получилось мне туда попасть. У нас же проблемы с визами, видите, у человека есть виза, ну не сложилось, что он не доехал до Европы. Ну это на самом деле это очень... Ужасные эти истории и общение с людьми, уже когда ты выключаешь камеру, вот это обсуждение, там много чего интересного они такого рассказывали о происходящем там, о том, как люди просто, ну, мясные штурмы, людей просто отправляют на убой. Как он говорит, там, сегодня вот пошла группа, мы пошли завтра, но группа-то не вернулась, мы идем, а вот она лежит. И... Это надо слушать всем белорусам, потому что если ничего не менять, если ничего, если опять ждать, что как-то оно само тут все по себе рассосется, то в конечном итоге простые белорусы, которые, как мне дали определение не так давно, это те, которые не интересуются политикой. Вот простые белорусы, которые эти даже интересовались, интересовались политикой, вот они будут участвовать ровно таких же мясных штурмах и там брать посадки все эти.
2: Гэта праграма «Еўразум», размова з Дмітра Лукашука з Уладзімірам Жыгарам. Яны гавораць пра беларусаў, якія ваююць за Расію.
4: Тут вельмі яшчэ адзін важны момант. Якім чынам? Ну да, можа быць, адзін прыехаў брат, показал, и он, может, с собой забрал, ти дал контакт, а остатним? Вожик Патриот пытается. Ти казали белорусы в украинском полоне, до кого конкретно звертались у Беларуси, коли спробовали пойти на войну? Ти варто сбирать гэтые дадзеные, альбо усе военкоматы працуюць на гэта? Белорусские маются на увазе.
5: Они видели эту информацию, например, там в сети интернет, кто-то видел листовки, кто-то, когда ездил на заработки, возвращается в Беларусь, там созванивается со своими знакомыми, тебя, что, слушай, зачем нам тут работать, там можно нормально, ну, то есть заработать прям сразу и очень много. Человек возвращался в Россию и вместе со своими товарищами шел. Просто эти люди вообще по смыслу того, в чем они участвуют, они не должны вернуться. То есть это дорога в один конец. Просто те рассказы, которые, ну, когда ты слышишь все то, что там рассказывают, о том, как вышло 200, осталось там 7, 5, 3 человека. Ну, это люди, которые просто идут вперед, потому что назад уже нельзя. Как он там тоже была история, что только, говорит, вышел, все, сразу же украинские мавики вокруг тебя. У тебя уже нет шансов. Побежишь назад, тебя свои с тобой решат вопрос. Идешь вперед, каковы шансы? Процент очень маленький.
4: Момент такий, ці сподіваються яны, что их обменяют? И кто их обменяет? То есть яны хочуть, ну яны ж у российском войске были,
5: ну, да.
4: Что Россия их верне назад, и ці ведают яны, что яны изноку тады пойдуть на мясные штурмы? Ці яны сподіваються, что их Лукашенко яким чином вытягне?
5: Ну, мы пытались вывести там нескольких людей на разговор этот. Некоторые просто, я не знаю, что у них в голове и как они рассуждают, но если в целом даже братья, которых мы не успели записать видео, но они рассуждают так, что, ну, смотрите, Лукашенко это союзник Путина, мы же граждане Беларуси. Почему бы нам ничего не будет за то, что мы воевали, почему же нас никто не хочет поменять? И там была фраза, во-первых, видео, что вот же политических выпускают, а чего нас не меняет? Ну, очень сложно объяснить людям, что, подождите, Лукашенко меняет политических на санкции, потому что санкции ему нужны. Ему нужно становиться более весомым, более важным для Путина, как-то пытаться выравнивать свою экономику, потому что дотационная экономика Беларуси не получает сейчас столько денег от России, сколько она хотела бы, поэтому Россия проседает, ну что уже говорить про Беларусь, что никто вас не будет менять на политических заключенных. То есть Лукашенко могут предсказать, смотрите, мы отдаем там 100-200 политических заключенных в обмен на белорусских пленных. Только вы ему не нужны. И это людям, мягко говоря, которые вне политики, скажем так, им тяжеловато это понять, что они граждане страны, пошли воевать, и вроде как, по их мнению, за благое дело, а они просто не нужны, и о их существ никто не интересуется, но они надеются. Они надеются, но я думаю, мы пытались объяснить, что особенно надеяться не стоит.
4: Сапраўды, у дадзеным выпадку, калі людзям патлумачыць, што іх чакае, калі яны вернуцца ў Расію, адпаведна, ну контракт же падпісаны, адпаведна ізноўку ў расійскую войска, што іх чакае, то, можа быць, яны б зразумелі, што лепей...
5: Не, они там объясняли, что мы по их информации, уже тех, кто прошел плен, даже если есть контракт, то есть уже там контракт, там, например, их уже не будут использовать. Ну, поймите, там очень смешно некоторые моменты становятся, что люди узнают о своих правах, то есть даже Женевской конвенции, только попавшие в плен. И там это все очень так жестко соблюдается. И мы видели, как они живут, мы видели, чем их кормят. Это условия, ну вот, например, тот же самый Александр Кабанов, прошедший белорусские тюрьмы, он говорит, что это несравнимо. Хотя вот человек, который не совершал преступления, что с ним делали? Да. А что делали эти люди? И какие условия для них?
4: Коли я только побачил, ось Кабанов мне скинул видео, это ваше, мне одразу была первая такая реакция, ну, пошел Кабанов и Белпол шляхом Золкина украинского робить интервью с полонными. Але мне вельми не подобается, как Золкин робить это интервью, потому что это не интервью, это допыт конкретный. Я разумею, полонные, и он там мае там досвід это службы у силовых структурах там, але гэта допыт, и асабліва гэтыя званкі сваякам, гэта безумоўна зрелищная кажуць, але как бы не вельмі па-журналістку і па-чалавечы. У вас не было такого, что вот мы нечто там становимся подобными в этом плане?
5: Не, мы вообще изначально даже такое не планировали, там никому звонить, мы не ехали с этой целью, хотя опять мы могли бы договориться с нашими украинскими партнерами, потому что все это было согласовано с координационным штабом и с Минюстом. Мы придерживались всех форм, то есть чтобы все было максимально нормально и никаких там звонков. А если какая-то, может быть, критика, слушать. Ну, когда же мы, наконец, вырастем и поймем, что, ну, вот ситуация... Здесь не надо быть каким-то там слишком жестким, слишком мягким. Мы общаемся с людьми, которые шли других людей убивать просто так за деньги. Мы абсолютно нормально, спокойно общались, пытаясь выяснить и показать белорусам, что происходит. Посмотрите. Вот эти люди, они же ваши там соседи, может, знакомые, друзья. И таких людей очень много. Там мы же просто привели небольшое количество фотографий, которые уже там 200-е. Неужели до вас не доходит? Неужели вы не понимаете? Я понимаю, что может быть какая-то часть белорусского там демсообщества начнет там говорить, вот неправильно, это ж Женевские конвенции. Поверьте, все было согласовано, все было даже по несколько раз согласовано, в том числе и сам ролик, и выход ролика. Все было там нормально, но, знаете, мы дойдем до того, что через некоторое время какая-нибудь отдельная категория белорусских граждан в эмиграции начнет говорить о том, что, знаете, вот удары украинских дронов по НПЗ российским, это ж какой урон для экологии. Так что надо бы, наверное, подумать, потому что, а что это, а как это, понимаете? Поэтому, отвечая очень коротко, у нас все нормально. Мы не... Будут ли еще интервью? Безусловно, будут. Мы получили очень, скажем, отличные контакты и фидбэки по вот этому визиту. Для нас важно понимать мотивы белорусов, как они туда попадали, и показывать их истории для тех белорусов, которые находятся внутри страны, чтобы они никогда не думали о том, чтобы ехать в Россию, заключать контракт, а потом попадать на войну и убивать украинцев. Причем и мы в нашем видео прямо говорим о том, что государство должно противостоять этому.
3: Владимир Жыгар, прадстаўнік ініцыятывы Белпол, расказаў пра тое, як размаўляў з ваеннапалоннымі беларусамі, якія пайшлі ваяваць за Расію, чым яны кіруюцца, калі прымаюць такое рашэнне.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Радио «Рація».
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: На конференции по отбудове Украины у Гданьску подписали контракту на 10 миллиардов евро. Беларусь потребует ОАН расследования инциденту с автобусом у Бранской в области России. У Белостоку открылась 28-я летняя академия ведов про татаров.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: У Гданьску завершилась международная конференция, присвященная обновлению Украины. У ее брали удел больше за 100 замежных делегаций, которые представляют 61 Украину и 40 международных организаций, передает Польское радио. Подчас двухдневного форума было подписано несколько сотен погоднений, накированных на поддержку и будущее обновление Украины. Их огульный кошт оценивается прикладно у 10 миллиардов евро. Конференции, якая открылась у четвер, попередничали экспертные дискуссии, политичные консультации и 15-я сессия парламентской ассамблеи Польши и Украины. Так само отбылся форум громадянской супольности, у яким узяли удел представники недержавных организаций. Это уже 5-я международная конференция, присвященная обновлению Украины после початку полномасштабной российской агрессии у 2022 году. У попередние годы такие форумы проходили у Лугана, Лондоне, Берлине и Риме. Беларусь будет настаивать на неоткладном, объективном и бессторонним международном расследовании инцидента с автобусом у Бранской в области России, заявил пресс-секретарь Министерства замежных справ Руслан Воронков. Заява, зробленная сегодня у связи со скликанием Менском посяджения Совета безопасности ООН, поведомляется на сайте МЗС Беларуси. По водле Воронкова 17 червня у Бранской в области отбылась террористичная атака на громадянский автобус, який перевозил белорусских громадян, переважно детей. Это заохотило Беларусь звернуться до Колумбии, якая старшинюе у Совете безопасности ООН с просьбой об скликании терминового посяджения Совета. Покольки Беларусь не является сябром этого органа, зворот был подтриманы сталым сябром Совета Россией. Воронков чекает, что посяджение отбудется наиближайшим часом. До экономичной темы. У Беларуси амаль кожная четвертая компания працуе со стратами, выникая со звесток Белстату. За студень-красовик 2026 года 24,9% белорусских компаний працавали у минус. Это значит, выдатковывали на деятельность больше, чем зарабляли. Это лишь бы антирекорд, как минимум, за опошние 7 годов. Год тому стратных фирм было зауважно меньше – 20%. Найгорш ситуация выглядая у Менску, где у минус працуе амаль 30% фирм. А наименьш острая проблема у Витебской области. Там стратные крыху больше за 19% организаций. Хотя и гэты показчик лишится довольно высоким. Ранее премьер-министр Александр Турчин, як пригадывая выдание «Зеркало», говорил, что выники працы у первые 5 месяцев году дают подставы для осторожного оптимизма. До інших повідомленняў. У Беластоку открылася 28-я летняя академія ведаў пра татараў. Сёлета яе галоўная тэма – значэнне культуры і традыцый татараў для спадчыны Рэчы Паспалітай. Канферэнцыя сабрала даследчыкаў, гісторыкаў і прадстаўнікоў татарскай супольнасці. Кажа упаўнаважаны падляшскага ваяводы па справах нацыянальных і этнічных меншасцяў Артур Канапацкі.
4: Татары становілі адзін з элементаў Рэчы Паспалітай. Бо то, што віджімы, нестэты, на нашых уліцах ад пэвнага часу, ta taka i z jednej strony nagonka na inne społeczności i ta niechęć taka do innych społeczności wynika w mojej ocenie bardzo często z niewiedzy. I chodzi o to, żeby edukować, żeby pokazywać, żeby tłumaczyć.
3: Сёлета ў праграме няма ўдзельнікаў з Беларусі. Паводле Артура Канапацкага, гэта звязана не з нежаданнем арганізатараў, а з сённяшняй палітычнай сітуацыяй, якая істотна абмежавала міжнародныя кантакты беларускіх навукоўцаў.
4: Беларусь не згодзіў. Мысля, што так. Я дзвоніў, размаўляў з некаторымі асобамі. Ну, павідзялі, што не маю як, не маю візы, але выдае мне, што хіба то ёсць та квестія палітычна. Мамы госці дзішай з Польскі, з Літвы. Bardzo by nam zależało, żeby młodzi ludzie przychodzili, żeby nie tylko najstarsze pokolenia.
3: Падчас двухдзённай канферэнцыі даследчыкі абмяркоўваюць гісторыю татарскіх паселішчаў, кітабы і рукапісную спадчыну, татарскую літаратуру і літаратуразнаўчыя даследаванні, генеалогію, геральдыку, рэлігійную спадчыну, а таксама сучасныя выклікі захавання культурнай ідэнтычнасці татараў у Польшчы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15-18, цяпла, заўтра раніцай пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра 22-26, вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 30-32 цяпла.

Это Sky на хвалях белорусского радио «Рация» на початку черговой музычной информационной годины сегодня у пятницу 26 червня. Витаю, шановное сподарство, доброго вечера. Вечер уже, так, светло или вечер? Доброго настрою, как завжды, зычусь всем белорусской радио «Рация», да я, Олесь Дубовец. Несколько годин будем разом, будем слухать добрую музыку, сподяюсь, добрые новины, да и разные тиковинки с моего боку, да и не только. Таму трымайте наши хвали. Что тычется година, якая распачалася, тут Эми Даймонд, так само Линерд Скиннерд, Экстрим, да и иншие, не буду всех перелечать. На 15-й хвилине тут разважание Якуба Сушинского, глянь маширей. Ну а на 30-й сустракаема Владимира Хельмановича с фельетоном тыдневика белорусов у Польши Нива.

0: информация.
1: Беларусь съезжает, молодь, это абсолютно разумело.
2: Сбоку новых уладов Польши есть абсолютное разумение важности захования прав белорусской этнической меньшинства.
3: Визит с подарами президента Светланы Тихановской в Варшаву.
0: Радиорация. Мы разумны.

Про надворье. У ночи на белорусско-польском помежье без опадков. Температура по ветру 15-18. Завтра раница и переважно сонечно, так само без опадков. Температура по ветру 22-26. Ветер неустойливый, слабый. Атмосферный тиск выше и за норму. Ну а максимальная температура по ветру завтра днем 30-32 тепла. Про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями, про это расскажу не в забаве. Дочекайтесь.

Экстрим на хвалях белорусских радиорадиорации. Обещал рассказать про то, что чакая нас у Беларуси в субботу, неделю, да и понеделок. Ну, такие складанные дни, такие непростые. Поводу белорусских синоптиков, завтра, у субботу, 27 червеня, умовы надворья у Беларуси у основным будут вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплая поветренная масса. По полночному сходе республики малоактивный фронтальный подел. Зменливая хмарность чакается, пераважно без опадков, только месяцами по полночному сходе краины макчимы короткочасовые дожди и навальницы. Ветер полночно-заходний, заход.

Дня от слабого до умеренного. Температура по ветру минимальная ночью от 11 до 17, максимальная днем от 23 по полуночному сходе до 35 по полудневым заходе. Атмосферный тиск істотно не изменится. У неделю 28 червеня на дворе у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску и вельми теплые поветренные массы тропичного походжения. Зменливая хмарность, переважно без опадков, ветер заходней чверти умеренный, днем местами по рывистый. Температура по ветру минимальная ночью от 14 до 20, а максимальная днем от 29 по полуночному сходе до 38 по заходе краины. У понеделок 29 червеня ночью заховается уплыв в области повышенного атмосферного тиску. Днем с Балтийского моря чекается зрушение фронтального поделу. Зменливая хмарность, у ночи переважно без опадка. У днем у особных районах Беларуси короткочасовые дожди и навальницы. Ветер заходней чверти умеренный, при навальницах порывисты, местами моцный порывисты. Температура по ветру минимальная ночью от 17 до 24, а максимальная днем от 30 по полуночи до 39 по полудневым заходе краины.

0: Вот цепкала, кукла вода, вот цепкала.
1: Радио Рация.
2: Первая белорусская незалежная FM-станция.
3: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
4: У Гданьску почалася конференция об обновлении Украины. У Беларуси запустили медпортал, каб заменить паперовые картки у поликлиниках. У Варшаве идет подрыхтовка до штогодового фестивалю «Парушняк Купалле».
3: У студии с новинами Владимир Лавцевич.
4: У Гданьску сегодня началась конференция об обновлении Украины. И она будет должиться 2 дня. Делегации представляют 61 страну и 40 международных организаций. Мы верим, что Украина одобьет российскую агрессию и что разом мы одноим Украину, заявил, открываючи конференцию, премьер-министр Польши Дональд Туск, якого цитує польское радио. Украинскую делегацию узначальвує премьер-министр Юлія Свириденко. Президент Украины Владимир Зеленский не приехал на форум у Гданьск на фоне проблем у польско-украинских отношениях. Светлана Тихановская так само находится в Гданьску на запрошение организаторов конференции. У центра яе размов питання безпеки, поддержки Украины, роля Беларуси у регионе, особливо у святле опошних подей у белорусско-украинских отношениях и попередження, якое президент Зеленский накировал белорусскому диктатору, поведомила прессовая служба Тихановской. И у протяг темы белорусско-украинских стосунков. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 22 червня перестали працевать ретрансляторы, которые, поводле украинского боку, допомагали российским дронам атаковать территорию Украины. На этом фоне особливую увагу притягнула реакция лукашенковских влад и самого диктатора. Какие высновы из этой истории сделали влады? Что она показала про подходы режиму до питания безопасности и контролю? А так само, каких кроков можно чекать надалей? Про это разважает был политвязень и политический аналитик Микола Дядок.
5: Основа, что сделано мусить усими, это то, что изменился баланс сил. Зараз Зеленский может не только дозволять и заборонять парады на Червоной площади, но и указывать головному союзнику Лука Путина, что ему делать. Такого ранее не было, и это исторично абсолютно новая ситуация для современной Беларуси. Это головная измена. Ну и другая, мы видим, что по всем видовочно, что белорусская улада, белорусский режим не готовы до этих выкликов были.
4: По словам аналитика, довольно дивные были основы у Лукашенко. Пропаганды.
5: Остается сказать, что никаких ретрансляторов в уголе николи не было. Для кого они это кажут? Для сталых споживцов белорусской пропаганды, а у самих же себе они не подманут, правда. Кажисты и поготовы все войсковцы, они словно ведают, что есть ретрансляторы, и что, когда Зеленский снял претензии, значит, Лукашенко выполнил его на потребование.
4: Микола Дядок упевнены, что это может быть только початком новой украинской кампании у относинах до белорусского диктатора. До інших тем. Новый медицинский портал medportal.gov.by запрацавал у тестовом режиме у Беларуси. Это головный лишбовый проект Министерства охраны здоровья, который створили на базе его централизованной информационной системы. Минздоровье планує, что он цалком заменит звичайные паперовые медицинские карты на электронные. Уже теперь в особистом кабинете можно заполнять свои основные показчики здоровья – рост, вагу, тиск, температуру и так далее. Потом про его можно будет отримать и протягнуть рецепт на леки, записаться на прием до лекаря, типа глядеть выники обследований. Отримать доступ до персональных медицинских данных может сам пациент и его лекарь. Покуль портал тестуется, не все опции працуют отповедно и стабильно. Шмат какие функции покуль недоступные. Анонсная информация. У Варшаве у эту субботу 27 червня пройдет штогодовый международный фестиваль «Барушняк Купалле». На 2 сценах выступят больше за 20 артистов. Отбудутся лекции, разгорнется арт-маркет и фудкорты. Про особливости сёлетней подеи расповедает яе соорганизатор Руся.
6: Мы решили сделать это купалле больше спокойным, эстетичным. Конечно, там будет так само веселая музыка танцевальная, будет инди-музыка такая прихожая. Например, один из артистов будет играть пиано-сет. Мы замовили живое фортепиано. У нас працуют 2 сцены. Одна больше с инди-музыкой и такой танцевальной, а іншая больше мистичная, магичная, трансовая, гипнотичная, эмбиент, где с большего люди смогут отримливать осолоду от такой фактурной, глубокой музыки. бо эмбіент ён працуе з эмоцыямі, з цялеснай разняволенасцю. Гэта вельмі прыемна слухаць.
4: Кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі Святлана Ціхановская ўжо выказала арганізатарам сваё жаданне наведаць фестываль. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Уночы на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, тэмпература паветра 15-18 цяпла, ёсць чым дыхаць. Заўтра раніцай пераважна сонечна, без ападкаў, тэмпература паветра 22-26, потым пачне расці, ну і дарасце да 30-32 градусаў цяпла.
1: Радыё «Рацыя». Перше. Трансграничное радио FM.

Дар'я Завялов на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал тему «Пятницы». Ну, для когості, на жаль, тема «Пятницы» – алкоголь. Однако, люди, вы дорослые, мы ни до чего не закликаем, шановное господарство. Алкоголь – это зло. Любый лекар, ну, те амаль любый, вам это скажет. А вот международная группа навуковцев пришла до высновы, что регулярное уживание алкоголю, навод у относно невеликих колькостях, может быть злучана с подвышенной рызыкай развіцця рака падстраўнікавай залозы. Ось так. По словам доследчика, у небяспека узрастая уже при уживании двух стандартных порций алкоголя у день. У рамках нового анализа специалисты выучили даденные 37 буйных долготерминовых доследований, присвеченных сувязи помеж уживанием алкоголя и онкологичными захворываниями. Агулом были проанализованы сотни отзнак рызыки, отриманных подчас шматгодовых назираний с удельниками. Выники показали, что денное споживание больше за 24 грамма чистого алкоголя связана с увеличением вероятности развития рака подстраунниковой залозы прикладно на 10-30%. Ну, прикладно. А кроме того, навуковцы выявили дозозалежную сувязь. Кожные додатковые 10 граммов чистого алкоголя у сутки повеличивали рызыку захворывания прикладно на 2,4%. Доследчики тлумачат, что подстраунниковая залоза особливо отчувальная до уздеяния алкоголю. Регулярное уживание спиртного может сприять запаленшим процессам, пошкоджению тканин органа и развитию хроничного панкреатита, який лечится одним из факторов рызыки возникновения рака. Авторы працы подкресливают, что развитие онкологичных захворываний залежит одразу от множества причин и факторов, тому навод регулярное уживание алкоголю не означает, что хвороба обовязково узникне. Однако, отриманные даденные свечат, что беспечной штодённой дозы алкоголю для подстраунниковой залозы может и не исновать. На думку доследчиков, особливую увагу на этой высновы варто звернуть людям с диабетом, за лишней вагой, хроничными захворываннями подстраўніковой залозы, хворобами печени або спадчыны схильностью до онкологичных захворываний. У доследчики лічат, что алкоголь варто разглядать як один со значных факторов рызыки развития раку подстраўніковой залозы и не только, до речи. Тому пятница пятницей, але все ж таки варто думать, треба вам гэтае счастье у двух костях ці не треба.

0: Радио Рація.
1: Грузинская гостепрималь демонструют миновито батумские белорусы.
2: Питание шаргового мощного санкционного пакета относительно режима Лукашенко.
3: Белорусов больше не подманешь. Все белорусы разумеют, чому такие тяжкие обставины у нашей краине.
0: Рация.

0: tutaj u Białorusi, kiedy ureszcie nastanie tam demokracja, czy jak taki reżim odejdzie, wtedy ja podam się u chaty Polacak.
1: Ja miarkuję, że warto i zaklikaju tak samo innych naszych słuchaczów z Podlaszy, z Białorusi tak samo, kto nie bywał jeszcze nikoli w Polsku, tutaj obowiązkowo zjeździć. Это же самое, как и раю съездить у туров. Ну а на этом будем развитываться. Это была «Рация у подорожек». Передачу подрыхтовали Юрка Ляшинский
0: и Владимир Хильванович. А размовляли мы про города средневечные, передусим в Польше, в Европе, в Беларуси и те, какие нас цікавят.
1: Бывайте здоровы и до новых встреч в эфире.
2: «Рация у подорожек». Запрашаем наведать цікавые места у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.

Дэмона на хвалях беларускага радио рация. Нас с вами еще чакают Дитюки ды Элтон Джон. Потым новины. Вось основные темы. Европарламент выказал подтримку ахвярам катавання у Беларуси. У Беларуси прошел новый обмен военнополонными помеж Россией ды Украиной. Над Гомелем пролетал и максима выбухнул беспилотный летальный аппарат. Про гэта ды и про іншае пойдзе гаворка літаральна праз 7,5 хвілінак. Новины представить Владимир Лапцевич.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Европарламент выказал поддержку ахвярам катаванню у Беларуси. У Беларуси прошел новый обмен военнополонными помеж Россией и Украиной. Над Гомелем пролетал и махшима выбухнул беспилотный летательный аппарат.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Сегодня Европейский парламент принял заяву с нагоды Международного дня поддержки ахвяр катаванню, где нам просто говорится про Беларусь. Про замаль 6 годов после фальсификации выников президентских выборов 2020 года у Беларуси катавання застаются одним из наиболее систематичных и укоренелых инструментов репрессий лукашенковского режима, говорится у документе. А пошний доклад специального докладчика ААН по ситуации с правами человека в Беларуси подтверждает, что катавання і іншыя жорсткія бесчалавечныя або прыніжаючыя годнасць віды абыходжання працягваюць сістэматычна прымяняцца да палітычных зняволеных, журналістаў, праваабаронцаў, актывістаў грамадзянскай супольнасці і звычайных грамадзян, якія мірна выказваюць свае погляды, указваецца ў заяве. Паводле дакумента лукашэнкаўскі рэжым адрадзіў савецкую практыку карнай псіхіятрыі і ўсё часцей выкарыстоўвае яе ў якасці яшчэ аднаго інструмента палітычных рэпрэсій супраць палітвязняў. Узгадваецца, что с 2021 года у Беларуси померли або были забиты принамсі 10 политвязнев. Мы знов закликаем до неоткладного и безумовного вызволения усіх політичних зняволених и усіх особ, адвольно затриманих у Беларуси. Особы, отказанные за катавання и іншое серьезное порушение правов человека, повинны быть установлены, притягнутые до отказности у судовым порядку, говорится у заяви Европарламента. До подей российско-украинской войны. Президент Украины Владимир Зеленский сегодня поведомил у своем телеграм-канале об шарговом обмене военнополонными у формате 160/160. Як и ранее, обмен отбылся на белорусско-украинской мяжи. Вызволенные украинцы были у полонии с 2022 года. Попередне у списах вызволенных громадян Беларуси няма. Сирот вызволенных сегодня войсковцы узброенных сил Украины, державные специальные службы транспорту, нацгвардейцы и пограничники. Яны обороняли Украину у Мариуполе и на Азов стали на Донецким, Луганским, Харковским, Запорожским, Киевским, Чернеговским и Сумским напрямках, написал Владимир Зеленский. У ночь на 26 червеня над Гомелем пролетал и махшима выбухнул беспилотный летательный аппарат. Жыхары сцвярджаюць, что каля 3 годины чули гук, характерный для полета военного беспилотника, а так само выбух. Каля 2 годины гул беспилотника чули у Добруши, пише выдание «Флагшток». Меркуючи по гуку, дрон покружил, то отдаляющийся, то наближающийся, а потом полетел, рассказал видовожца «Флагштоку». Некольки человек поведомили, что выбух у Гомеля был чутны помеж 3 и 4 годинами ночи. Ти пролетал над Гомельщиной один беспилотник, ти их было некольки, докладно невядома, як и тое, якой модели был БПЛА. До іншой темы. Украинская инициатива «Евромайдан Варшава» починает подрыхтовку до святкования Дня Незалежности у столицы Польши. Покуль плануется, что ивент отбудется 24 жнивня на традиционной пляцовце на Замковой площади. Але локация еще может измениться, расповел волонтер инициативы Микола Воронин.
4: У нас подія, яка теж збирає не тільки людей, які приходять на саму подію, а теж людей, які хочуть долучитися до події. Тому треба це все розпланувати таким чином, щоб нам вдалося зорганізувати все, як і собі думаємо. Плюс ми вже почали шукати теж партнерів події. Тобто це теж мають бути у нас деякі, так скажімо, партнери, спонсори, так, які теж допоможуть це зреалізувати. Тому що все, що ми можемо створити, це все ж таки за кошти з наших збірок. Так? Тобто наших партнерів, ми і так далі. Тобто це не так, що держава Україна дає гроші, щоб ми зробили тут таке святкування.
3: Звичайно, святкування Дня Незалежності України уключають як промови політично-громадських діячів, так і культурну частку. Більш новинок на сайті і у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Уночі на білорусько-польському поміжжі без опадків. Температура повітря 15-18 тепла. Завтра раніцей переважно сонячно, так само без опадків. Температура повітря 22-26. Вітер неустойливий, слабий. Атмосферний тиск вище за норму. Ну а максимальна температура повітря завтра днем от 30 до 32 тепла. Вітаю, шановне господарство. П'ятниця, 26 червня. Покуль що я ще. Белорусская радиорация, Олесь Дубовец тут. Запрошаю вас погортать сторонки музычного календаря у рамках программы «Кола Дён с бородой».
0: Радиорация. Перше трансграничное.

0: барадой.
1: Вітаю, шановні, сьогодні 26 червня, тут Олесь Дубовець і музичний календар. Тут сьогодні нас чекають Дейв Грузін, Джорджі Фейм, Крис Айзек, Гару, а так само гурти The Clash, Берлін, Radiohead, Танці Мінус, Лорді, The One Republic. Долучайтеся. 26 червня 1934-го народился Дейв Грузин, полное имя Роберт Дэвид Грузин, американский пианист, композитор, аранжировщик и продюсер. Автор музыки больше, чем до 100 фильмов и телесериалов, уладальник шматликих премий, у тем лику Оскар и Грэмми. На протягу своей музычной карьеры выпустил около 35 альбомов, которые включают аранжировки творов Джорджа Гершвина, Дюка Эллингтона, Генри Манчини, а так само саундтреки с кинофильмов. Вось, например, тема со стушки 12 сябров Оушена.

0: Россия, Беларусь. Колодзён с бородой.
1: 26 червня 1956-го нарадился Крис Айзек, американский выканаўца и автор песень, а так само актер. Отправляющийся по студентским обмене у японский Тихоокеанский университет, Айзек был уже закоронелым Элвисоманом. У перапынках помеж лекциями отрымливал асалоду от любимой музыки, водил экскурсии по мясцовой киностудии и боксировал. У кастрычнику 87-го у Айзека з'явился первый хит, вядомая песня «Blue Hotel», якую все мы добро ведаем.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 26 червня 1961-го народилась Терри Нан, американская спевачка и актриса, наибольш вядомая як вокалистка гурта «Берлин». Гэтая американская музычная формация была заснаваная у Лос-Анджелесе у 78-м годе. Их найбуйнейший хит «Take My Breath Away» поднялся у свой час на первое место американского чарта.

Беларускае радыё «Рацыя», праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы узгадваем падзеі музычнага свету, якія адбыліся, ды музыкаў, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 26 червеня 1969-го народился Колин Чарльз Гринвуд, бас-гитарист британского гурта Radiohead, старейший брат соло-гитариста того же гурта Джонни Гринвуда. А кроме бас-гитары, он играет на клавишных, синтезаторы и некоторых ударных инструментах. Radiohead был заснован в 85-м годе, и его склад с того часу не менялся. Стиль команды традиционно вызначают как альтернативный рок, хоть на разных этапах гучание варьировалось от брит-попа до арт року і электронной музыки. Вядома ж, Radiohead оказали великий уплыв на сучасную рок-музыку. Часопіс Rolling Stone у 2005 годе змястил гурт на 73-е место у списе самых великих музыкаў у истории.

той самый день, что и узгаданы Колин Гринвуд, 26 червня 69-го народился Вячеслав Петкун, российский спевак, музыка, автор песен, лидер гурта «Танцы минус», телеведущий и актер. До 92-го года грал у ленинградской арт-панк команде «Тайное голосование», а так само супрацовничал с гуртом «Корпус-2». Затем створил уласный коллектив, який назвал просто «Танцы». Первый выступ гурта с назвой «Танцы минус» отбылся у травне 94-го, однако официальной датой створения коллектива лічится 1 красавіка 95-го.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация Кроп.ком.

приглашай, раздем душить груш, тих это тое, что нічого больше не значить. Я гляджу на гори с уменьем, невражальность с грызотом, что молюсь ним и улицы не пяють боли. Песня, где краная подсвядомость, крохкость потерь, с якими на сам.

сердце с покоем оркестровое. Отбиток месяца на хвалях в озеро. Не верится, что закрануло за живое. То ли что тут деется, пасуя, я тут свой. На золку стелится ширвать, роса не прыгнет наша почва. Водку кишерых я сел в гулянье у рэхом. Самая ночь, она полями кружляя бусел. Промени слепь с небожи, догорелые трески откинул. И далее покров.